0: Таня Еркалиева.
1: Как пел Миша Марвин, не надо быть сильной девочкой. Мы рождены быть красивыми и наслаждаться жизнью. Сейчас самое время для этого. Отдыхайте, подкрепляйтесь, набирайте сил, чтобы вдохновлять окружающих на добрые дела. Мужчины, вы тоже особо не перестарайтесь. Вам отдых также.

0: Прямо сейчас поговорим о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 8. В Тымовском и Смирных временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 12. В Углегорске без осадков, здесь до плюс 9. В Томари и Чехове осадки не ожидаются, до 11 градусов тепла. В Невельске и Холмске без осадков, воздух прогреется до плюс 13. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 5. В Курильске временами небольшой дождь, температура поднимется до плюс 9. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 15, плюс 17. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТР – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Вокруг людей куча, но меня не будет. Это я говорю про тех, кто 24 мая окажется в киноконцертном зале «Октябрь». Дело в том, что именно в этот день, 24 мая, пройдет отчетный концерт, где танец превращается в тайный язык. Студия танца «Грейс» представляет «Кенсинь Эра». Это концерт к 15-летию «Грейс», атмосферой древней цивилизации, ритуальными ритмами, символами, светом, костюмами и историей, которые будут рассказывать без слов. Это не просто отчетный концерт, это большой сценический мир, в который зрители приглашают войти. Показы пройдут в 15 и 18.00. Билеты и подробности по номеру записывайте, друзья. 7-962-580-4808 в мессенджере Макса. Для звонков 404-808. Вы также можете пройти в группу в Телеграме под названием Grace Life. Это канал сборной Сахалинской области по черспорту Grace. И там узнаете все подробности, которые вам необходимы. Ну а в целом я считаю, что это замечательное мероприятие, которое стоит посетить каждому и присоединиться к чему-то прекрасному. Поэтому, друзья, не стесняемся, узнаем подробности, приобретаем билеты. И совсем скоро, уже в эфире Первого областного, у вас тоже появится такая возможность. Но об этом немного позже. Сейчас давайте послушаем хорошую музыку. I'm going-

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: шлем в каждый город Сахалинской области салют и прямо сейчас рассказываем о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском временами пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 9. В Ногликах и Долинске временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 12. В Макарове временами небольшой дождь, до 4 градусов тепла. В Красногорске без осадков, воздух прогреется до плюс 10. В Макарове также без осадков, здесь до плюс 5. В Охотском осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 7. В Корсакове и Аниве без осадков, воздух прогреется до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, потеплеет до плюс 8. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 15, плюс 17. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Новый трек от Анны Асти и Димы Билана прозвучал в эфире Первого областного, и это всегда радостный момент, ведь приятно, когда твои любимые исполнители выпускают что-то новое. Но еще лучше, если можно услышать песню не через динамики, а вживую, и совсем скоро у поклонников Джонни появится такая возможность. Дело в том, что 25 мая он приедет с концертом в Южно-Сахалинск, выступит парень во дворце спорта «Кристалл», и у нас в эфире Первого областного в связи с этим событием проходит игра. Вам нужно будет поймать условный знак в эфире Первого областного. Он может прозвучать в любое время в радиоэфире, будь то утро, день или вечер. Вам просто нужно быть очень внимательным. Так вот, как только вы его услышите, вам нужно будет позвонить к нам в эфир Первого областного, чтобы забрать свой приз. Ведь тот, кто первым дозвонится, получит 2 пригласительных билета на концерт Джонни. Это не значит, что вам нужно звонить прямо сейчас. Это я вам просто рассказываю о том, что есть такая возможность. А значит, нужно внимательно слушать эфир радио СТВ, отличать джинглы от того самого условного знака и дозваниваться до нас. Поэтому, друзья, я верю в то, что именно вам улыбнется удача и самому внимательному достанется приз. Ну а пока давайте послушаем хорошую музыку.

0: красиво под легендарный трек от Айра Смит мы двигаемся в новый час на Сахалине Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Учение по спасению людей проходит сегодня в заливе Анива. Порядка 2000 изношенного дорожного покрытия заменят в Невельске в рамках ямочного ремонта. Парк Паранайска готовится к открытию летнего сезона. Учение по спасению людей проходит сегодня в заливе Анива. В практических занятиях задействованы 3 судна морской спасательной службы, корабли пограничного управления ФСБ по Сахалинской области, аварийно-спасательный корабль Тихоокеанского флота, а также воздушные суда силовых структур. По легенде, в результате внешнего воздействия получило повреждение аварийно-спасательное судно. На его борту возник пожар, в воде оказались 2 человека. Силы и средства, задействованные в учениях, спасают людей, тушат пожар на судне, а также отрабатывают его буксировку с места происшествия. Авиация силовых структур эвакуирует пострадавших. Порядка 2000 изношенного дорожного покрытия заменят в Невельске в рамках ямочного ремонта. Работы в том числе пройдут на участках по направлениям Огоньки-Невельск, Невельск-Шипунино на трассе Невельск-Тамари-Шахтерск в районе села Ясноморского. Ремонт региональных трасс будут проводить с учетом погодных условий и интенсивности движения, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения работ. Власти Таиланда одобрили сокращение срока безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней. Новые правила затронут граждан более чем 90 государств, в том числе и россиян. Теперь инициативу должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. После этого власти отдельно определят условия въезда с учетом вопросов безопасности и экономики. В Министерстве иностранных дел Таиланда подчеркивают, что большинству туристов 30 дней достаточно для отдыха, а срок визы должен соответствовать реальной цели поездки. Парк Паранайска готовится к открытию летнего сезона. По традиции он начнется 1 июня в День защиты детей. В преддверии праздника на территории парка прошел субботник. В уборке приняли участие специалисты Департамента образования, культуры и спорта, сотрудники культурно-досугового центра «Мир» и волонтеры. Они собрали мусор, убрали сухую траву, освежили краской парковые скамейки и выполнили побелку деревьев. Морж Миша из Приморского океанариума стал звездой соцсетей, исполнив вирусный танец. На видео животное и его инструктор повторяют сцену из фильма «Вершина». Пока морж танцует, его партнерша, подобно главной героине, пытается сбежать вплавь. Пользователи оставили под роликом около 2000 комментариев. Многие из них признались, что сначала приняли происходящее за творчество искусственного интеллекта. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Артик Асти, а также Егор Крид были правы, карма настигнет каждого, ну а я уверена, что сегодня и удача настигнет самого быстрого, самого реактивного и самого внимательного. Друзья, у вас сегодня есть уникальный шанс выиграть два пригласительных билета на концерт, отчетный концерт студии танца Грейс, который пройдет в киноцентре в зале «Октябрь» 24 мая. Ваша задача очень проста. Вам нужно внимательно слушать эфир радио СТВ, как только вы услышите условный сигнал «Билетная касса», вам нужно будет позвонить в эфир по номеру 49-15-05, код города 42-42, и первый дозвонившийся получит как раз от нас два пригласительных билета. Поэтому, друзья, внимательно слушаем эфир, и как только услышите «Билетная касса», сразу звоните по номеру 49-15-05.

0: Билетная касса.
1: Ну что, друзья, как я и обещала, в эфире Первообластного мы разыграли два пригласительных билета на отчетный концерт студии танца «Грейс». И я обещала, что тот человек, который первым услышит условный знак и к нам дозвонится, тот и получит эти два пригласительных билета. Давайте знакомиться с счастливчиком. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Добрый день, меня зовут Олеся.
1: Олеся, очень приятно. Как ваше настроение?
2: Замечательно.
1: Это самое главное.
2: Я уже выиграла два билета.
1: Да, вы выиграли два билета. Вот вам аплодисменты. Это вы заслужили. Скажите, пожалуйста, с кем пойдете на этот отчетный концерт?
2: Я еще не думала об этом.
1: Вы обязательно об этом...
2: получилось.
1: Вы понимаете, что сегодня ваш день? Это 100% ваш день, поэтому я уверена, что сегодня у вас что-то еще будет очень удачное и интересное. Может быть, расскажете людям, как удалось быть настолько реактивной?
2: Не знаю, услышала и сразу позвонила.
1: Вот правильно, без всяких сомнений, без всяких задержек вы сделали свой день чуточку счастливее. Я вас еще раз поздравляю, вы, пожалуйста, будьте на связи, мы вам перезвоним, расскажем, как вы сможете забрать ваши билеты. Ну а всем остальным я хочу сказать, друзья, у вас у всех есть возможность выиграть любой пригласительный билет, который разыгрывает радио СТВ, но именно сегодня я хочу напомнить, что у нас разыгрывался билет на отчетный концерт студии танца «Грейс» под названием «Кьянсиньера». Концерт пройдет 24 мая в киноконцертном зале «Октябрь». Показы состоятся 15.00 и 18.00. Если вы хотите попасть наверняка, билеты можно приобрести у организаторов по номеру 8-962-580-4808 в мессенджере «Макс». Ну а позвонить можно по номеру 404-808. Есть у них еще и телеграм-канал под названием «Грейс Лайв». Это канал сборной Сахалинской области по черспорту «Грейс», поэтому, друзья, не стесняемся, пишем, звоним по всем этим номерам и приобретаем билеты на, уверенно, замечательный концерт.

0: Пришло время поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Ахе без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Тымовском и Смирных временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 12. В Углегорске без осадков, здесь до плюс 9. В Тамаре и Чехове без осадков, до 11 градусов тепла. В Невельске и Хомске без осадков, воздух прогреется до плюс 13. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 5. В Курильске временами небольшой дождь, температура поднимется до плюс 9. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 15, плюс 17. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Для самых активных и спортивных актуальные новости расскажет Владимир Литвинов. Вов, привет!
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Татьяна! Слушайте в этом выпуске. Ярославский «Локомотив» повел в финальной серии континентальной хоккейной лиги, обыграв «Акбарс». Баскетболисты «Зенита» одолели «Казанский Уникс» в четвертом матче полуфинальной серии «Единой лиги». Российская волейболистка войдет в международный зал славы волейбола в США. «Арсенал» стал чемпионом Англии по футболу впервые за 22 года. Итак, ярославский «Локомотив» на родной арене обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии континентальной хоккейной лиги. У хозяев льда дубль оформил Байрон Фрейс, также отличились Никита Кирьянов и Артур Каюмов. У казанцев счет в конце встречи размочил Александр Хмелевский. Таким образом, счет серии стал 3-2 в пользу «Локомотива», который является действующим обладателем Кубка Гагарина. Шестая игра финального противостояния состоится в Казани завтра. Баскетболисты «Зенита» одолели казанский «Уникс» в четвертой полуфинальной встрече «Единой лиги ВТБ». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев паркета со счетом 81-77. Самым эффективным игроком матча у «Зенита» стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун, в активе которого 15 очков, 1 подбор, 4 передачи и 1 перехват. Наибольшую результативность у клуба из северной столицы показал другой американец Джонни Джузенг, набравший 20 очков. «Зенит» повел в серии 3-1. Следующий матч между командами пройдет в пятницу в Казани. Российская волейболистка Екатерина Гамова войдет в международный зал славы волейбола. В этом году Гамова выступала за сборную России с 99 по 2012 и в 2014 годах. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и бронзовым призером мирового первенства 2002 года. В 2010 ее признали лучшей спортсменкой страны. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы пройдет 17 октября в Массачусетсе. Последним россиянином, принятым в международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в 2021 году. Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу. Это стало известно после того, как в матче 37-го тура чемпионата английской премьер-лиги главный конкурент лондонской команды «Манчестер Сити» на выезде сыграл в ничью 1-1 с Борнмутом. Таким образом, за тур до финиша чемпионата «Арсенал», у которого 82 очка, стал недосягаем для горожан, в активе которых 78 баллов. В предыдущий раз «Арсенал» становился чемпионом в 2004 году под руководством главного тренера Арсена Венгера. В заключительном 38-м туре первенства канониры 24 мая сыграют с Кристал Пэлас. 30 мая Арсеналу предстоит сыграть с Пари Сен-Жермен в финале Лиги Чемпионов, который состоится в Будапеште. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Мне кажется, что после легендарного трека Evanescence идеально рассказать вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь, здесь до плюс 9. В Ногликах и Долинске временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 12. В Поронайске временами небольшой дождь, до 4 градусов тепла. В Красногорске без осадков, воздух прогреется до плюс 10. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 5. В Охотском без осадков, синоптики обещают до плюс 7. В Корсакове и Ниве осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, потеплеет до плюс 8. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 15, плюс 17. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Секунду назад вы слушали группу «Ночные снайперы», а прямо сейчас я поделюсь с вами транспортной информацией. Напоминаем, что в связи с прокладкой сетей газоснабжения ограничено движение на улице Кирпичной на участке от улицы Колодезной до улицы Рязанской. Проезда не будет по 22 мая с 9:30 до 20:00. Автобусы номер 2Ч и 2ПР следуют в объезд по улице Колодезной с выходом на улицу Дыповскую и далее по утвержденному маршруту. Просим автомобилистов заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения. Но от себя хочу сказать, друзья, будьте, пожалуйста, аккуратны за рулем и слушайте хорошую музыку.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.

0: Насладились моментом и двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Анна Гладырь. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Губернатор выступает с ежегодным отчетом перед депутатами областной думы. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Сахалинцам напоминают о правилах рыбалки. Губернатор Валерий Лимаренко в эти минуты начинает выступление с ежегодным отчетом перед депутатами Сахалинской областной думы. В ходе доклада глава региона подведет итоги 2025 года, обозначит ключевые достижения и приоритетные направления развития. Особое внимание будет уделено устойчивости экономики, реализации национальных проектов, а также эффективности бюджетных инвестиций. Отдельно губернатор остановится на вопросах социальной защиты граждан, поддержки участников СВО и их семей. Прямой эфир доступен в социальных сетях областной думы. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Его протяженность составит более 2 километра. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ на отрезке от больничной до улицы Зимы. Дорожники здесь возводят мост и готовятся к асфальтированию. В октябре участок откроется для проезда. На ноябрь запланированы установка светофоров и остановочных павильонов, обустройство уличного освещения, а также нанесение дорожной разметки. Как отметил глава региона, улица Горького станет дублером проспекта Мира, город получит еще один выезд на Корсаковскую трассу, в результате чего снизится количество пробок. Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства в сезон рыбалки напоминает о необходимости соблюдения правил и ответственности за их нарушение. Так, в течение суток один человек может выловить не более 5 штук горбуши, 50 экземпляров камбалы, такая же норма действует для сельди и наваги. При этом запрещено использовать сети без учета и маркировки, взрывчатые, химические и токсичные вещества, электроток и огнестрельное оружие. За нарушение правил предусмотрены штрафы, возможна конфискация судна и орудий лодки. В случаях особо крупного ущерба может наступить уголовная ответственность. В Сахалинской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая 2026». В нем участвовало 21 образовательное учреждение из 14 районов области. Эксперты оценивали не только оформление блюд и меню, но и санитарное состояние пищевлоков, технологические карты и организацию работы. По результатам смотра лучшей среди сельских признали столовую в школе Горнозаводска, среди городских – школу номер 5 в Углегорске. Победители представят Сахалинскую область на всероссийском этапе конкурса. Российские ученые изобрели устройство для диагностики профессионального выгорания. Признаки этот аппарат выявляет, анализируя движение глаз. Устройство состоит из камеры-регистратора, подставки для головы и компьютера со специальной программой. Техника записывает микродвижение глаз, что помогает специалистам вынести вердикт. При этом аппарат позволяет оценивать уровень утомления и прогнозировать, когда наступит предел, чтобы этого не допустить. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, плюс 11 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Май в самом разгаре – это время, когда стоит веселиться, отдыхать, играть и выигрывать призы. Именно поэтому я объявляю о старте игры под названием «Майский фильтр». Если вы хотите выиграть 2 пригласительных на вечеринку в рестобар «Сова», тогда ловите момент, дозванивайтесь в эфир Первого областного и попробуйте продержаться 30 секунд без 4 запрещенных слов. Да, нет, лето и весна. Еще раз, внимание, ваша задача прямо сейчас дозвониться до эфира Первого областного 49-15-05, код города 42-42, и вместе со мной поиграть. Ну а пока вы дозваниваетесь, давайте послушаем новую песню группы «Серебро».

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: Ну что, друзья, пришло время поиграть, и я обещала, что тот, кто первый к нам дозвонится, станет участником игры «Майский фильтр». Давайте с ним счастливчиком знакомиться. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, меня зовут Валерия.
1: Валерия, очень приятно. Как ваше настроение сегодня?
2: Великолепное, отличное.
1: Это замечательно. Я уже слышу, что у вас огромный словарный запас, значит, вы не возымеете проблем с тем, чтобы забрать у меня два пригласительных в ресторан, в рестобар «Сова». Что ж, смотрите, какая задача. Сейчас вам я буду задавать вопросы. Ну, как блиц, знаете, просто быстренько нужно будет ответить на вопросы. В течение 30 секунд ваша задача на эти вопросы не отвечать словами «да», «нет», «лето» и «весна». Запомнили?
2: Да, «нет», «лето», «весна».
1: Да, все верно. Вот эти слова называть нельзя. 30 секунд, если вы продержитесь и ни разу не скажете эти слова, вы получите два пригласительных билета. Вы готовы?
2: Хорошо.
1: Смотрите, еще раз. Концентрируемся, вдыхаем поглубже. Запоминаем, что вам нужно не говорить «да», «нет», «лето» и «весна» и быстренько отвечать на мои вопросы. Сейчас готовы?
2: Готово.
1: Ну, давайте так, таймер ставлю, 30 секунд, я надеюсь, ну, да, вы будете его слышать в своем приемнике, и я тогда объявляю начало. Давайте, раз, два, три, поехали.
3: Время пошло.
1: Радио СТВ слушаете часто?
2: Конечно.
1: Любите вечеринки?
2: Конечно.
1: 30 мая свободны?
2: Возможно.
1: В рестобар «Сова» пойти хотите?
2: Наверное.
1: А на вечеринке будете скромничать?
3: 15 секунд.
2: Ни в коем случае.
1: Какое время года самые длинные дни?
2: Да.
1: Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Какое время года самые длинные дни? Быстрее.
2: Мое любимое.
1: О, отлично. Любите теплые солнечные дни?
2: Конечно.
1: Когда последний раз загорали?
3: Секунд.
2: Давно.
1: Ну, вы справились, я вас поздравляю. Было сложно определенно, даже я на эти вопросы уже задумалась, как бы я вообще ответила. Вы большая умничка, как я и догадывалась, у вас огромный словарный запас, но со словом «конечно» вы, конечно, и крутились.
2: Вообще, универсальная.
1: Ну что ж, я вас искренне поздравляю, вот даже для вас аплодисменты. Вам похлопаем с огромным удовольствием. Вы большая умница, еще раз поздравляю. Мы обязательно с вами свяжемся, расскажем, как вы сможете забрать свои призы. Ну, а всем остальным, друзья, я хочу сказать, вы не стесняйтесь, обязательно принимайте участие в играх от Радио СТВ. И, кстати, хочу вам рассказать, что 30 мая в рестобаре «Сова» ретро and Man in Black. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Man in Black, резидентов диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Ну, друзья, вы знаете, куда идти и как отдыхать, поэтому я желаю вам хорошего настроения.
4: Йоу! Тего Кальдерон!

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: до утра и, конечно, говорим о погоде, друзья. Прямо сейчас информация о погоде на завтра, на 21 мая. По информации сайта РП5, в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 8 в Тымовском и Смирных. Временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 12. В Углегорске без осадков, здесь до плюс 9. В Тамаре и Чехове осадки не ожидаются, до 11 градусов тепла. В Невельске и Холмске без осадков, воздух прогреется до плюс 13. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 5. В Курильске временами небольшой дождь, температура поднимется до плюс 9. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 15, плюс 17. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: А в Мили Джойс есть капель.

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. У меня привычка заглядывать в окна. Когда вечером выхожу гулять с собакой, все окна оближу, на первый этаж загляну. Мне интересно посмотреть, у кого какая мебель, обои, люстра. Знаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать.
2: Если увидите человека со стремянкой, знайте, что все первые этажи в районе он уже обсмотрел.
1: Да не ваша жизнь интересует человека, а мебель, обои, люстры, мебель, да, ковры.
2: Да, если вы такие негодяи, но ты шторы-то отодвинь, дай человеку взглянуть-то нормально, как ремонт делать.
1: Что там за ремонт у вас.
2: И оденься в конце концов, ты на первом этаже живешь.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, амико, серепренда. Мы дико на кассе этой фантастичей.

0: сейчас поговорим о том, что все мы девочки любим. Это, конечно же, маркетплейсы и студия Анны Гладер. Расскажи, что там интересного у нас.
1: Но там больше для девочек постарше. Потому что да, потому что маркетплейсы, оказывается, заполонили фейковые саженцы и семена растений, которые сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Существует ли на самом деле смородина в виде сердечек? Существует ли клубника, растущая гроздями, как виноград, по лозе?
0: Ну, подожди, есть же квадратные арбузы. Может быть, что-то имеется и такое? Нет?
1: Ну вот я тут пришла мифы развенчивать, а она дает людям надежду все равно. Но
0: простите,
1: ты посмотри,
0: пожалуйста,
1: на нее. В общем, о вот этих вот мошенниках, не побоюсь этого слова, поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противоположные показания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Появилась принципиально новая и очень циничная форма обмана граждан, которую можно назвать технологическим мошенничеством. На российских маркетплейсах появились семена и саженцы якобы чудесных растений, изображения которых сгенерированы искусственным интеллектом. Красочные карточки товаров предлагают покупателю малина-клубничное дерево, смородину с вытянутыми ягодами голубого цвета, даже название есть, ведьмин палец, или в форме сердечка даже вот такие грозди смородины тоже представлены.
0: Было бы красиво, конечно.
1: Фиолетовая клубника, вот которая якобы растет гроздями, как виноград. Еще среди вымышленных культур радужная земляника, синяя малина и малина-клубничное дерево. И различные гибриды роз там вообще...
0: Лучше не смотреть, да?
1: Да.
0: Хорошо.
1: И от таких товаров есть действительно тысячи отзывов, у них высокие рейтинги, но счастливые покупатели при этом оценивают только пришедшие им саженцы, а вот желанный необычный урожай почему-то никто не демонстрирует. Но, правда, в некоторых случаях отзывы о том, что же выросло из этих семян, найти все же можно. Одна из покупательниц, например, заказала саженцы трех видов, и вот эта картинка в карточке товара обещала темно-красные, растущие каскадом гигантские ягоды клубники, но, как рассказала покупательница, у нее выросла обычная, просто клубника. Вьющаяся клубника, какие-то деревья из лилий, прочные всякие необычные сорта. Все зависит только от фантазии иллюстратора искусственного интеллекта. В этой ситуации можно только посоветовать читать разоблачительные статьи, слушать тематические какие-то передачи, может быть. Каждый год продавцы выдумывают все новые виды несуществующих растений. Уже не первый год эта практика, когда нам фейковые сорта саженцев предлагают. Поэтому, чтобы не попасться на обман, нужно скептически к этому относиться и искать хоть еще какую-то информацию о таких чудо-сортах в сети. При этом представители маркетплейсов сообщили, что они оперативно такие карточки товаров скрывают и просят продавцов заменить изображение, но, видимо, не все их слушаются. Так что будьте бдительны, пока никакой клубники гроздями, как виноград, и смородины сердечком еще не изобрели. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: «Расцветай» вместе с АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

На кухне мы с вами, конечно же, плакать не будем, но о погоде поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Normerk и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь, здесь до плюс 9. В Ногликах и Долинске временами небольшой дождь, потеплеет до плюс 12. В Поронайске временами небольшой дождь, до 4 градусов тепла. В Красногорске без осадков, воздух прогреется до плюс 10. В Макарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 5. В Охотском без осадков,

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

Ферги предлагает устроить небольшую вечеринку, и я предлагаю присоединиться к ней и действительно устроить вечеринку в мессенджере Первого областного. Дело в том, что у нас проходит игра под названием «Успеть до лета», и в нее очень легко играть. Все, что вам нужно, это присылать сообщение в эфир Радио СТВ на номер 8-900-660-1505, продолжая фразу «Я молодец, я успел или успела до лета». Дальше вы рассказываете что-то важное, смешное, смелое, трогательное или давно отложенное, что удалось вам сделать к началу лета. Ну, например, я молодец, я успела до лета похудеть на 5 килограммов. Вот, вы написали сообщение, мы за вас порадовались. Ну, а потом самые яркие, искренние, смешные и жизненные сообщения мы зачитаем обязательно в эфире Первого областного. Среди всех приславших сообщения мы выберем победителя, который получит главный приз – праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке 30 мая. Кстати, там 30 мая пройдет ретро «And Men in Black» – любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Так что, друзья, берем телефон и пишем по номеру 8-900-660-1505 то, что вы успели сделать до лета. Мы обязательно выберем того самого, кто нас вдохновил на какие-то новые свершения. И, возможно, мы тоже успеем что-то до лета. Ну а сейчас давайте слушать хорошую музыку.

так незаметно пролетели 5 часов вместе со мной с Таней Иркалиевой. Я считаю, что прошли незамечательно. Ну и желаю вам, конечно, хорошего завершения рабочего дня и только доброго, самого лучшего вечера. Всем пока-пока!

0: Карамазова, это, конечно, классика, но Гаязов Brothers — это то, что мы любим слушать на радио АСТВ в Сахалинской области уже 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии со свежим выпуском новостей Анну Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. В Хомском городском суде озвучили приговор троим вандалам. Новые светофоры появятся еще на трех участках трассы Южно-Сахалинск-Корсаков. В Корсакове приступили к асфальтированию улицы Комсомольской. В Хомском городском суде озвучили приговор троим местным жителям, которых обвинили в вандализме. В марте прошлого года 21-летняя девушка и двое подростков устроили погром в модульном нестационарном общественном туалете. Ущерб тогда оценили в 34 тысячи рублей. За эти действия самая старшая нарушительница по решению суда на 2,5 года отправится в колонию поселения. Ее несовершеннолетние приятели приговорены к 8 месяцам ограничения свободы. Им нельзя изменять место жительства, выезжать за пределы района и выходить из дома с 21 часа до 6 часов утра. Каждый месяц подростки должны являться на регистрацию в УИН. В областном центре началось благоустройство придомовых территорий. В рамках текущего ремонта к 1 июля в городе приведут в порядок 40 дворов. Капитальные работы развернулись возле домов 50, 50А и 52 по улице Пограничной. К середине лета здесь появятся новый асфальт и пешеходные дорожки. Также на территориях выполнят озеленение и заменят устаревшие малые архитектурные формы. В Корсакове приступили к асфальтированию улицы Комсомольской. Дорожники работают на участке от моста до пересечения с улицы Первомайской. В связи с этим проезд здесь до 8 часов вечера ограничен для всех видов транспорта. Также до указанного времени отключен светофор на перекрестке Комсомольской и Гвардейской. При движении в указанном районе водителям следует руководствоваться знаками приоритета. Профилактический рейд «Алкоголь» вскрыл факт ночной продажи спиртных напитков в Хомске. Полицейские выявили случай в одном из круглосуточных магазинов. В региональном управлении МВД сообщили, что продавец при этом отказалась предъявлять паспорт и скрылась внутри помещения. За неповиновение сотрудницу привлекли к административной ответственности. Ей было назначено наказание в виде административного ареста на 3 суток. Еще один протокол составили за незаконную продажу алкоголя ночью. Материалы направили на рассмотрение в Роспотребнадзор. Диетологи поделились рецептом полезной окрошки. Специалисты отмечают, что классическое блюдо с вареной колбасой и сладким темным квасом – это достаточно серьезное испытание для желудочно-кишечного тракта. Эксперты советуют заменить колбасу на отварную индейку, курицу или телятину. Картофель лучше варить в мундире. Также в окрошку советуют добавлять максимум зелени и источника клетчатки. Идеальным вариантом заливки диетологи называют кисломолочные продукты, такие как кефир, айран или тан. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, плюс 13 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: До лета у нас с вами осталось всего пара недель, то есть официально наступает время ежегодного самообмана. Звучит он примерно так: ну, в июне точно начну бегать по утрам. Конечно, начнете, как только закончите смотреть сериалы, есть мороженое ночь, в общем, лет 10-15 у кроссовок есть на отдых. Расслабить мотивацию еще сильнее нам поможет легкая музыка от радио СТВ.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Ахе ожидается ясная погода, 8 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных и Томари ожидаются небольшие дожди, плюс 12. В Углегорске завтра 9 градусов тепла, без осадков. В Чехове, Невельске, а также в Хомске погода будет облачная, с прояснениями, 13 градусов выше нуля. В Северо-Курильске плюс 5, без осадков. В Курильске завтра ожидается дождь, плюс 9. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов с плюсом. Завтра днем от 15 до плюс 17 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. У меня привычка заглядывать в окна. Когда вечером выхожу гулять с собакой, все окна обгляжу, на первый этаж загляну. Мне интересно посмотреть, у кого какая мебель, обои, люстра. Знаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать.
2: Если увидите человека со стремянкой, знайте, что все первые этажи в районе он уже обсмотрел.
1: Это не ваша жизнь интересует человека, а мебель, обои, люстры, мебель, да, ковры.
2: И если вы такие негодяи, но ты шторы-то отодвинь, дай человеку взглянуть-то нормально, как ремонт делать.
1: Посмотреть, что там за ремонт у вас.
2: И оденься в конце концов, ты на первом этаже живешь.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: никогда не забываем выйти и что-нибудь вам рассказать интересненькое на экваторе часа. Я здесь вместе с Анной Гладарь. Привет, Аня, о чем поговорим?
1: Поговорим о том, о чем мы всегда без всяких ученых догадывались. Но, тем не менее, они все равно взяли и это доказали. Поэтому о пользе музыки для нашего интеллекта расскажу в выпуске других новостей. Наш спонсор – сеть шинных центров «Интерошин», и сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Оказывается, прослушивание музыки делает нас умнее и избавляет от ментальных проблем. Британские ученые выяснили, что музыка повышает бдительность и внимание, причем с детства и до взрослого возраста это работает. И все из-за того, что как прослушивание, так и игра на музыкальных инструментах, если вы занимаетесь, все это требует концентрации на мелодии и многозадачности. У всех людей, связанных с музыкой, IQ выше. Опрос показал, что у 87% меломанов или музыкантов значительно выше реакция, нет рассеянности и нет синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И при выполнении задач у них быстрая реакция и способность фильтровать приоритеты.
0: Но есть исключения. Вспомним Ольгу Бузову, да?
2: Другие новости.
1: Да она притворяется. Знаешь, это большое искусство для умной женщины вовремя показаться не очень умной женщиной. Так что...
0: Пожалуй, Ольга еще умнее тех, у кого высокий IQ, поскольку она прикрывает, что у нее высокий. Вот она.
1: Да-да, попробуй
0: Аня
1: скрыть.
0: Аня все знает. Аня знает. Аня все.
1: Но вообще, когда вы слушаете музыку, то мозг меняет режимы с полного релакса, либо фонового прослушивания, где надо и следить за мелодией, и при этом делать дела. Это активирует сразу два полушария мозга. А когда вы играете на инструментах, мозг еще и следит за результатом, за техникой, и от этого нейронные связи формируются в разы активнее, чем у людей, в жизни которых нет никакой музыки вообще. Ну а способность к фокусированию избавляет от тревоги и стресса, так как вырабатывается вот такой стоп-навык.
0: Эх, надо было, получается, на кларнете играть, а не на нервах.
1: Ничего, слушать тоже
0: людей
1: просто можно. Так что делайте громче и успокаивайтесь. На этом все. Спонсор других новостей ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil. Сервис все в одном месте. Поркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Ногликах и в Долинске погода будет дождливой, плюс 12. В Поронайске 4 градуса тепла, небольшие осадки в виде дождя. В Красногорске, Корсакове и Иваниве завтра погода ожидается ясная, плюс 10. В Макарове плюс 5, без осадков. В Охотском плюс 7, также без осадков. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра погода облачная с прояснениями, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов с плюсом. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: мая у нас с вами богатый на события месяц. И я напоминаю, что 24 мая в киноконцертном зале «Октябрь» состоится еще одно довольно-таки аутентичное событие. «Кинсеньер» называется. «Кинсеньер» устраивает себе в честь 15-летия студия, танцевальная студия «Грейс», которая на острове уже много лет популярна и любима всеми нами. Тематика будет очень специфическая. Это будет такая древняя история про богов, про древние символы, про такие какие-то очень сильно тематические танцы. Если вы хотите туда попасть и посмотреть за этим всем великолепием, в основе концерта, да, загадочный мир древних цивилизаций, каждый танец это знак, образ, часть общей какой-то истории, то 24 марта в 15:00, а также в 18:00 состоится это событие. Билеты можно и нужно приобретать. Пишите в мессенджер Макс на номер +7 962 580 48 08. Это для тех, кто пойдет в Макс разузнавать про эту историю, стучаться, чтобы получить билетики. Ну или можете за всеми подробностями позвонить по номеру 404-808. Обратиться также можно в соцсети, в телеграм-канал Grace Life, канал сборной Сахалинской области по чирспорту. Классное событие, мы тоже не проходили мимо. Напомню, друзья, что мы разыгрываем два пригласительных каждый день на эту кинсеньеру 15-летию студии танцевальной «Грейс». Для этого нужно ловить звук билетной кассы в нашем радиоэфире. Для примера сейчас ставлю вот так вот он звучит.
1: Билетная касса.
0: Это звук приносит удачу, он непростой. Как только услышите его, набирайте 49-15-05. Первому из вас, уважаемые слушатели, кто дозвонится, мы отдаем два пригласительных на концерт к юбилею танцевальной студии «Грейс». Всем удачи, слушайте внимательно эфир. Ну и желаю классно провести время на концерте всем тем, кто уже выиграл или приобрел билеты.

0: На Сахалине Курилах 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Служба «Дорожный патруль» помогла снизить аварийность в Сахалинской области, сообщает региональный Минтранс. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Воду на нескольких улицах Корсакова отключат в ночь на 21 мая. Служба «Дорожный патруль» помогла снизить аварийность в Сахалинской области, сообщает региональный Минтранс. С начала года число ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на дорогах Лиственничная-Охотская, Южно-Сахалинск-Корсаков, Южно-Сахалинск-Аха и Южно-Сахалинск-Хомск. «Дорожный патруль» дежурит на участках дорог, где отсутствуют стационарные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Основная задача службы – повышение безопасности на дорогах и предотвращение аварий с тяжелыми последствиями. С начала 2025 года на патрулируемых участках не зафиксировано ни одного происшествия с летальным исходом. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Его протяженность составит более 2 километра. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ на отрезке от больничной до улицы Зимы. Дорожники здесь возводят мост и готовятся к асфальтированию. В октябре участок откроется для проезда. На ноябрь запланирована установка светофоров и остановочных павильонов, обустройство уличного освещения, а также нанесение дорожной разметки. Как отметил глава региона, улица Горького станет дублером проспекта Мира. Город получит еще один выезд на Корсаковскую трассу, в результате чего снизится количество пробок. Воду в части Корсакова отключат в ночь на 21 мая. Ограничения продлятся с полуночи до 4 часов утра. Они будут действовать в домах по Советской, Краснофлотской, Ильичева, Чехова и другим улицам. Отключения связаны с плановыми работами на сетях. Новая спортивная площадка открылась на улице Черемуховой в Березниках. В честь этого здесь прошли веселые старты среди подростков. Как рассказали в администрации Южно-Сахалинска, помимо активных игр на площадке каждую неделю будут проходить занятия по мини-футболу и общей физической подготовке. Присоединиться к ним могут все желающие. В Роскачестве рассказали, кого чаще всего кусают комары. По данным специалистов, насекомых особенно привлекают различные ароматы и химические следы, которые оставляет человек. В частности, внимание комаров усиливают духи с нотами лаванды, солнцезащитные кремы и даже стиральные порошки с запахом. Значимую роль также играет физиология. Например, насекомых привлекает молочная кислота, выделяемая при занятиях спортом. Также отмечается, что более заметным для комаров человека делает темная одежда. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске небольшая облачность, 12 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Алдатова.
1: Минутка космоса. Как оказалось, свет от Солнца до Земли летит примерно 8 минут. То есть мы сейчас с вами видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. В каком-то смысле мы всегда смотрим в прошлое и даже не знаем, не замечаем этого. Но если уж прошлое все равно нас догоняет, пусть оно хотя бы будет красивым и под хорошую музыку. Весна.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Поделись последними новостями цифровой среды в Интершуме прямо сейчас. Поехали. В Венгрии заяц сбил самокатчика, причем намеренно. Мужчина ехал на самокате со скоростью более 30 км в час неподалеку от Будапешта, а заяц решил перебежать дорогу прямо перед ним. Но в какой-то момент заяц передумал и вместо этого атаковал самокатчика прямо в голову. От удара мужчина упал, но благодаря экипировке не получил травм. Сюжет об этом интересном происшествии опубликовал венгерский телеканал «Теньек». Программист австралийской компании, которого заменили искусственным интеллектом, отомстил своему бывшему работодателю, записав 40-минутное видео, на котором рассказал о внутренней кухне своей фирмы. Василиос Саракис работал в компании под названием Atlassian 8 лет, но его решили заменить искусственным интеллектом. Всего австралийский IT-гигант заменил нейросетями 10% своих сотрудников, а это 1600 человек. В своем 40-минутном видео Василиос рассказал об устройстве бизнеса в Atlassian, описал все бизнес-процессы, данные и IT-системы компании. За неделю видео собрало 991 тысячу просмотров и 54 тысячи лайков. Компания его пока никак не прокомментировала. Молодой китаец зарабатывает 7 тысяч долларов в месяц, продавая жареный рис в деловом костюме. Мужчина по фамилии Лу начал управлять киоском в Янтань в провинции Шаньдунь на востоке Китая, когда ему было 17 лет. Сначала он просто продавал жареный рис, а потом решил надеть деловой костюм, чтобы выглядеть более прилично. После этого количество клиентов у него заметно возросло, и он начал вести аккаунт в соцсетях, где теперь очень пафосно жарит рис. Сейчас Лу 19 лет, у него есть блог на 46 тысяч подписчиков, и в месяц он зарабатывает по 7 тысяч долларов просто на жарке риса, а это 500 тысяч рублей. Это был Интершум, читайте, пожалуйста, с удовольствием.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Предлагаю нам с вами заглянуть в будущее и именно узнать погоду на день завтрашний. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Ахе ожидается ясная погода, 8 градусов выше нуля, в Тымовском, Смирных, а также в Томари. Возможен небольшой дождь, до 12 градусов с плюсом. В Углегорске завтра без осадков, плюс 9. В Чехове, Невельске и Хомске осадков не будет, плюс 13. В Северо-Курильске до плюс 5 градусов, осадков не ожидается. В Курильске временами небольшой дождь и плюс 9. В Южно-Сахалинске этой ночи от 2 до 4 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
8: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
4: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33. С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Оказывается, без объятий организм начинает буквально разрушаться на клеточном уровне. И это научный факт. Нейробиологи смогли доказать, что отсутствие тактильности наносит огромный вред как нервной системе, так и здоровью в целом. Как это проявляется, расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Оказывается, жизнь без физического контакта с другими людьми провоцирует рост воспалительных маркеров. Такую же степень вреда наносит хронический стресс. Мозг считывает изоляцию как сигнал опасности. Сознание человека интерпретирует длительное отсутствие тактильности как изгнание из общества. То есть без объятий эволюционно это сигнализирует, организм переключится в режим выживания.
1: Другие новости.

на спонсор магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil сервис. Все в одном месте. Пыркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском ожидается дождливая погода, 9 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске, небольшие осадки в виде дождя. Воздух прогреется до 12 градусов с плюсом. В Поронайске завтра также ожидается дождь, плюс 4. В Красногорске, Корсакове и Аниве завтра без осадков, плюс 10. В Макарове, плюс 5. Существенных осадков не будет. В Долинске завтра небольшой дождь.

0: На радио СТВ дорожная сводка. Итак, напоминаем автомобилистам, что в районе пересечения улиц 4-я железнодорожная и шоссейная по 24 мая включительно ведется реконструкция канализационного коллектора. В связи с этим введены ограничения движения. Они следующие. Объезд автобусов номер 6 в прямом направлении осуществляется по улице Шоссейной до остановки магазин «Рублевка» с разворотом и движением в обратном направлении с выездом на переулок 1 Корсаковский и далее по утвержденной схеме маршрута. В обратном направлении объезд общественного транспорта выполняется по проспекту Мира до улицы 140-летия и далее по установленному маршруту. Просим автомобилистов и пассажиров автобусов учитывать данную информацию и планировать заранее свои маршруты.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.
3: Эй, алло, связи снова нету, этот холод.

0: Радио АСТВ.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: На Сахалине и Курилах уже 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Новые светофоры появятся еще на трех участках трассы Южно-Сахалинск-Корсаков. Порядка 2000 изношенного дорожного покрытия заменят в Невельском районе. Экспедиция «Дальневосточный фронт» проходит в Смирных. Новые светофоры появятся еще на трех участках трассы Южно-Сахалинск-Корсаков с 5 по 11 километры. На перекрестке с улицей Веселой и в районе ресторана «Генерал» установят пешеходные объекты. На повороте к ЖК «Горизонт» временный светофор заменят на постоянный. После завершения полного комплекса работ по устройству электронных регулировщиков подрядная организация приступит к благоустройству территории, прилегающих к дороге, на участке от аквапарка «Аквасити» до ресторана «Генерал». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето 2026 года. Порядка 2000 изношенного дорожного покрытия заменят в Невельском районе. Работы в том числе пройдут на участках по направлениям Огоньки-Невельск, Невельск-Шибунино, на трассе Невельск-Томари-Шахтерск в районе села Ясноморского. Ремонт региональных трасс будут проводить с учетом погодных условий и интенсивности движения, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения работ. 60 поисковиков из России и зарубежных стран участвуют в экспедиции «Дальневосточный фронт» в Смирноховском районе. Они будут искать останки воинов, погибших при освобождении Южного Сахалина в августе 1945 года. Поисковики сосредоточатся на территории сопки Обзорной и гор Длинной и Плоской, местах наступления 157-го стрелкового полка. Раскопки продолжат и на Смирноховских болотах, где произошли крушения военных самолетов. Жителю Анивы вынесли приговор за похищение денег из муниципального и областного бюджетов. Ущерб составил более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судебной системы Сахалинской области. Мужчина незаконно получал средства на протяжении 2 лет, предоставляя ложные и недостоверные сведения для назначения социальных выплат. Сахалинца приговорили к лишению свободы условно на срок 3 года. Виноград благотворно влияет на генетику кожи. Его употребление может повысить устойчивость к ультрафиолетовому излучению, утверждают ученые. Они провели исследование на добровольцах, которые в течение 2 недель ежедневно съедали по 3 порции винограда. В результате кожа всех участников эксперимента стала менее уязвимой. Изменения в активности генов указывали на усиление процессов, помогающих формировать защитный внешний барьер кожи. И в завершении коротко о погоде в Южно-Сахалинске. В областной столице сейчас 11 градусов выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Bomba India на радио АСТВ. А я хочу с вами поделиться интересной информацией. Ученые заметили, что когда человек планирует отпуск, настроение у него улучшается, причем еще до поездки. То есть иногда нас спасает с вами даже не море, а вкладка с билетами. Надежда в целом очень недооцененная суперсила. Так что давайте надеяться, что начальство сдастся, уже подпишет нам с вами заявление на отпуск и поможет в этом Сережа Лазарев с треком «Сдавайся».

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена

0: 18.20, время Сахалинское, друзья мои. Через несколько минут, а именно на экваторе часа, предложим вашему вниманию простой тест для оценки состояния вашего здоровья. В других новостях на радио АСТВ, ну а прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Ахе ожидается ясная погода, 8 градусов тепла. В Тымовском, Смирных, а также в Томари возможен небольшой дождь, плюс 12 в Углегорске. 9 градусов с плюсом, осадков не ожидается. В Чехове, Невельске и Хомске завтра погода облачная с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 13 градусов. В Северо-Курильске завтра плюс 5, без осадков. В Курильске ожидается небольшой дождь, 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 17, максимальная температура без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: А в Мили Джойс есть...

0: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, это «Другие новости». Врачи назвали простой тест, который помогает быстро оценить состояние вашего здоровья. Этим способом является обычная лестница в подъезде многоквартирного дома. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Врачи отметили, что самый простой способ оценить здоровье и выносливость – это пройти по лестнице несколько этажей. У большинства людей после этого появляется одышка, и это совершенно нормально. На ваш организм ложится повышенная нагрузка, увеличивается объем работы и, конечно, возрастает потребность в кислороде и вентиляции легких. Но то, как долго сохраняется одышка после подъема, многое говорит о состоянии вашего здоровья.
1: Другие новости.
2: По словам экспертов, нормально, когда дыхание приходит в норму за 1-2 минуты. И даже если после 3 минут после подъема сохраняется одышка, вот уже это может быть сигналом проблем со здоровьем, в том числе заболеваний сердца, легких или даже анемии. Так что будете возвращаться с работы, проведите небольшой эксперимент, чтобы больше узнать о своем здоровье. На этом все. Спонсор «Других новостей» ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: сегодня, как и каждый вечер, мы превращаем наших слушателей в настоящих меломанов и очень этому рады. Друзья, проект «2 часа музыки», а также «Ловец снов» поджидает нас за поворотом. Ну, а прямо сейчас прогноз погоды. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Nordberg» и «Mobil сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1. И переулок «Энергетиков», 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь, 9 градусов тепла, в Ногликах и Долинске погода тоже будет дождливой, воздух прогреется до плюс 12 градусов. В Паранеске плюс 4, дождь в Красногорске, Корсакове и Аниве завтра, погода ясная, плюс 10. В Макарове 5 градусов тепла, без осадков, в Охотском плюс 7, без существенных осадков, в Малокурильском и Южно-Курильске завтра, погода без существенных осадков, 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем от 15 до плюс 17 без существенных осадков. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Диджей Демиксер решил немножечко погрустить, говорит, что в мире нет ни капли души. Мы с вами, конечно же, не согласны. Мы с вами знаем, что каждый прожитый день делает нас как минимум ближе к зарплате. Этому и рады. Далее с нами KDDK. Ну и приближаемся мы к 19 часу. Там будут новости, еще много хороших песен. Это Радио СТВ. Оставайтесь с нами.

0: На Сахалине и Курилах уже 19 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладырь. И вначале коротко о главных темах выпуска. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. В Смирноховском районе приступили к ямочному ремонту дорог. Гостям пригородного объяснили причины закрытия стихийной парковки возле сквера «Отец Сахалин». Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Его протяженность составит более 2 километра. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ на отрезке от Больничной до улицы Зимы. Дорожники здесь возводят мосты и готовятся к асфальтированию. В октябре участок откроется для проезда, на ноябрь запланирована установка светофоров и остановочных павильонов, обустройство уличного освещения, а также нанесение дорожной разметки. Как отметил глава региона, улица Горького станет дублером проспекта Мира, город получит еще один выезд на Корсаковскую трассу, в результате чего снизится количество пробок. Случаи вандализма на общественных пространствах в 2025-2026 годах зафиксировали в 7 муниципалитетах региона. Одним из объектов стала пешеходная лестница «Спящая красавица» в Южно-Курильске. В Корсаковском районе хулиганы повредили туалет на территории набережной реки Корсаковки. Такая же кабинка пострадала от действий нарушителей и на площади Мира в Хомске. В областном министерстве ЖКХ призывают островитян бережнее относиться к объектам благоустройства. Свидетелей проявления фактов вандализма просят сообщать об этом в полицию или районную администрацию. В Смирноховском районе приступили к ямочному ремонту дорог. В результате обследования в муниципалитете выявили дефекты общей площадью 395 квадратных метров. Все работы по их устранению планируют завершить до 15 июня. Специалисты уже приступили к фрезеровке участка улицы Чехова от Маяковского до Садовой. Параллельно бригады восстанавливают межпоселковые дороги. Гостям пригородного объяснили причины закрытия стихийной парковки возле сквера «Отец Сахалин». Как сообщили в мэрии Корсаковского района, парковка в этом месте никогда не была официально разрешена. Изначально территория проектировалась как пешеходная зона. Однако автомобилисты начали использовать пространство для стоянки машин. В результате транспорт перекрывал обзор на сквер и побережье, а также ограничивал доступ пешеходов к прогулочной зоне. Сейчас территорию возвращают к ее первоначальному назначению. В мэрии подчеркнули, что оборудованные парковки находятся через дорогу. Стоянка автомобилей в природоохранной зоне запрещена. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 10 градусов выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. A broken heart is all that's left.

0: Датова.
1: Ученые утверждают, что человеку приятно смотреть на огонь и воду, и это абсолютная правда. А почему? Потому что так наш мозг отдыхает. Ну, видимо, и по этой же причине мы можем 10 минут, хоть полчаса смотреть, как белье стирается в стиральной машинке. Ну, такая взрослая медитация, именно так она и выглядит. Отлично, хороший план на вечер. Но не бытом единым сыт наш слушатель, так что держим планку музыкальную на нужном уровне.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая. В Ахе погода ожидается ясная, плюс 8. В Тымовском, Смирных, а также в Тумари. Небольшой дождь, плюс 12. В Углегорске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске погода будет облачная, с прояснениями. Плюс 13. В Северокурильске завтра плюс 5, без осадков. В Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто?
4: База техника!
3: А аккумулятор на грузовое авто?
4: База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
4: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это Радио СТВ, и на радаре у нас с вами прямо сейчас волшебный майский вечер. И, пожалуй, самое полезное для психики сейчас – это выключить телефон и вспомнить, что жизнь, она вообще-то происходит не на экране. Там, между прочим, на улице май, люди в кедах, запах сирени, и кто-то уже строит из вас планы на шашлыки в конце этой недели. Мир все еще умеет нас с вами радовать, ну, хотя бы приятными звуками, типа вот этих –

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске погода будет дождливой, плюс 12. В Поронайске также ожидаются осадки в виде дождя, плюс 4. В Красногорске, Корсакове и Аниве погода будет ясной, до плюс 10. В Макарове плюс 5, без осадков. В Охотском завтра без существенных осадков, 7 градусов тепла. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не будет, плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, без существенных осадков, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.

Немного чила от Lost Frequencies на радио СТВ этим вечером, почему бы и нет. Ну а я напомню про завтрашний день вам кое-что, а именно про майский фильтр. Эта игра проходит у нас днем, по будням в 15.10. И сегодня мы уже кое-кому отдали проходочку в рестобар «Сова» 30 мая на классную вечеринку. И вы, те, кто слушает меня сейчас, тоже можете стать нашим победителем. Игра «Майский фильтр» разыгрывает каждый день два пригласительных на эту вечеринку. Нужно подловить момент 15.10. Дозванивайтесь в эфир, пробуйте продержаться 30 секунд без четырех запрещенных слов. Нельзя говорить «да», нельзя говорить «нет», нельзя говорить «лето» и «весна». Если справитесь, ведущий, конечно, будут вас провоцировать, но если справитесь, то пригласительные на вечеринку ваши. Что там будет? Ретро, а также Man in Black, любимые ретро-хиты в исполнении этой группы, известные у нас на острове Man in Black, резидентов, диджеев, а также Алексея Солдатова. Начало 30 мая 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль, а также дресс-код, возрастное ограничение 21+. Еще раз, завтра в 15.10 звоните на игру, не говорим запрещенные слова и забираем проходочки на классную вечеринку в рестобар «Сова».

0: Коллектив Panic at the Disco предлагает погрузиться в воспоминания. Этим и займемся в проекте «2 часа музыки». В Сахалинской области 8 вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Его протяженность составит более 2 километра. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ на отрезке от больничной до улицы Зимы. Дорожники здесь возводят мост и готовятся к асфальтированию. В октябре участок откроется для проезда. На ноябрь запланирована установка светофоров и остановочных павильонов, обустройство уличного освещения, также нанесение дорожной разметки. Как отметил глава региона, улица Горького станет дублером проспекта Мира. Город получит еще один выезд на Корсаковскую трассу, в результате чего снизится количество пробок. Порядка 2000 изношенного дорожного покрытия заменят в Невельске в рамках ямочного ремонта. Работы в том числе пройдут на участках по направлениям Огоньки-Невельск, Невельск-Шибунино, на трассе Невельск-Тамарей-Шахтерск в районе села Ясноморского. Ремонт региональных трасс будут проводить с учетом погодных условий и интенсивности движения, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения работ. Профилактический рейд «Алкоголь» вскрыл факт ночной продажи спиртных напитков в Хомске. Полицейские выявили случай в одном из круглосуточных магазинов. В региональном управлении МВД сообщили, что продавец при этом отказалась предъявлять паспорт и скрылась внутри помещения магазина. За это сотрудницу привлекли к административной ответственности. Ей назначили наказание в виде административного ареста на 3 суток. Еще один протокол составили за незаконную продажу алкоголя ночью. Материалы направили на рассмотрение в Роспотребнадзор. Гостям пригородного объяснили причины закрытия стихийной парковки возле сквера «Отец Сахалин». Как сообщили в мэрии Корсаковского района, парковка в этом месте никогда не была официально разрешена. Изначально территория проектировалась как пешеходная зона, однако автомобилисты начали использовать пространство для стоянки машин. В результате транспорт перекрывал обзор на скверы побережья, также ограничивал доступ пешеходов к прогулочной зоне. Сейчас территорию возвращают к ее первоначальному назначению. Мэрии подчеркнули, что оборудованные парковки находятся через дорогу. Стоянка автомобилей в природоохранной зоне запрещена. В Сахалинской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая 2026». В нем участвовало 21 образовательное учреждение из 14 районов области. Эксперты оценивали не только оформление блюд и меню, но и санитарное состояние пищеблоков, технологические карты и организацию работы кухонь. По результатам смотра лучшие среди сельских признали столовую в школе Горнозаводска, среди городских – школу номер 5 в Углегорске. Победители представят Сахалинскую область на всероссийском этапе конкурса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5-й этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Всем известно, что 20-30 минут, да любое количество времени на природе снижает для нас с вами уровень стресса, улучшает концентрацию, внимание, настроение в том числе, даже если это просто скверик у дома. Мозг наш эволюционно заточен под деревья, все-таки не под уведомления. Иногда лучший апгрейд для вашего дня – это выйти потрогать все-таки существующую реальность. Ну а саундтрек к вечерней прогулке мы позаботились, уже включили его в плейлист.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая. В Ахе погода ожидается ясная, плюс 8. В Тымовском, Смирных, а также в Тумари. Небольшой дождь, плюс 12. В Углегорске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске погода будет облачная с прояснениями. Плюс 13. В Северокурильске завтра плюс 5, без осадков. В Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Молодец, Инна бодрит нас своим вокалом сегодня вечером. Ну а что такое нормальный вечер работающего человека? Это не про успеть все, а скорее про выбрать главное. Иногда и у кого-то, может быть, сегодня главное — это плед, тишина, ничего не делать. Это абсолютно легально. Это ваше радио СТВ, никого не осуждаем. Куда бы вы ни направлялись, как бы ни собирались провести сегодня свое свободное время, поддерживаем вас прямо из вашей магнитолы. Ну а что звучало круто за последние 25 лет? Разбираем в проекте «2 часа музыки с 8 до 10».

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске погода будет дождливой, плюс 12. В Поронайске также ожидаются осадки в виде дождя, плюс 4. В Красногорске, Корсакове и Аниве погода будет ясной, до плюс 10. В Макарове плюс 5, без осадков. В Охотском завтра без существенных осадков, 7 градусов тепла. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не будет, плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, без существенных осадков, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов «Энди Вульф», «Оргрин», «Казаль», «Силуэт» со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
11: Сколько стоит шашлык?
12: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
13: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Вы слушаете радио АСТВ, и наш вечер уже приближается к отметке в 9 вечера, а мое эфирное время тем временем истекает на сегодня. Желаю вам всем, уважаемые слушатели, приятной дороги домой, если вы за рулем, хорошо выспаться, ну и завтра весь день быть победителем, как вы умеете. С вами была я, Катя Солдатова, всех обняла, буду скучать, пока!

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая. В Ахе погода ожидается ясная, плюс 8. В Тымовском, Смирных, а также в Тумари. Небольшой дождь, плюс 12. В Углегорске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске погода будет облачная, с прояснениями. Плюс 13. В Северокурильске завтра плюс 5, без осадков. В Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17. Градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске погода будет дождливой, плюс 12. В Поронайске также ожидаются осадки в виде дождя, плюс 4. В Красногорске, Корсакове и Аниве погода будет ясной, до плюс 10. В Макарове плюс 5, без осадков. В Охотском завтра без существенных осадков, 7 градусов тепла. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не будет, плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, без существенных осадков, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая. В Ахе погода ожидается ясная, плюс 8. В Тымовском, Смирных, а также в Тумари небольшой дождь, плюс 12. В Углегорске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске погода будет облачная, с прояснениями, плюс 13. В Северокурильске завтра плюс 5, без осадков. В Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске погода будет дождливой, плюс 12. В Поронайске также ожидаются осадки в виде дождя, плюс 4. В Красногорске, Корсакове и Аниве погода будет ясной, до плюс 10. В Макарове плюс 5, без осадков. В Охотском завтра, без существенных осадков, 7 градусов тепла. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске, осадков не будет, плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

пловец снов.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Ахе погода ожидается ясная, плюс 8, в Тымовском, Смирных, а также в Тумари небольшой дождь, плюс 12, в Углегорске без осадков до 9 градусов с плюсом, в Чехове, Невельске и Хомске погода будет облачная с прояснениями, плюс 13, в Северокурильске завтра плюс 5, без осадков, в Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля, в Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске погода будет дождливой, плюс 12. В Поронайске также ожидаются осадки в виде дождя, плюс 4. В Красногорске, Корсакове и Аниве погода будет ясной, до плюс 10. В Макарове плюс 5, без осадков. В Охотском завтра без существенных осадков, 7 градусов тепла. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не будет, плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, без существенных осадков, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я так хотел быть с тобой.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 21 мая. В Ахе погода ожидается ясная, плюс 8. В Тымовском, Смирных, а также в Тумари небольшой дождь, плюс 12. В Углегорске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске погода будет облачная с прояснениями, плюс 13. В Северокурильске завтра плюс 5, без осадков. В Курильске небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

странное, знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Запустить движение по новому участку улицы Горького в Южно-Сахалинске планируют осенью. Его протяженность составит более 2 километра. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ на отрезке от больничной до улицы Зимы. Дорожники здесь возводят мост и готовятся к асфальтированию. В октябре участок откроется для проезда. На ноябрь запланирована установка светофоров и остановочных павильонов, обустройство уличного освещения, также нанесение дорожной разметки. Как отметил глава региона, улица Горького станет дублером проспекта Мира. Город получит еще один выезд на Корсаковскую трассу, в результате чего снизится количество пробок. Порядка 2000 изношенного дорожного покрытия заменят в Невельске в рамках ямочного ремонта. Работы в том числе пройдут на участках по направлениям Огоньки-Невельск, Невельск-Шибунино, на трассе Невельск-Томарей-Шахтерск в районе села Ясноморского. Ремонт региональных трасс будут проводить с учетом погодных условий и интенсивности движения, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зоне проведения работ. Профилактический рейд «Алкоголь» вскрыл факт ночной продажи спиртных напитков в Хомске. Полицейские

0: Изначально территория проектировалась как пешеходная зона, однако автомобилисты начали использовать пространство для стоянки машин. В результате транспорт перекрывал обзор на скверы побережья, а также ограничивал доступ пешеходов к прогулочной зоне. Сейчас территорию возвращают к ее первоначальному назначению. Мэрии подчеркнули, что оборудованные парковки находятся через дорогу. Стоянка автомобилей в природоохранной зоне запрещена. В Сахалинской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая 2026». В нем участвовало 21 образовательное учреждение из 14 районов области. Эксперты оценивали не только оформление блюд и меню, но и санитарное состояние пищеблоков, технологические карты и организацию работы кухонь. По результатам смотра лучшей среди сельских признали столовую в школе Горнозаводска, среди городских – школу номер 5 в Углегорске. Победители представят Сахалинскую область на всероссийском этапе конкурса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Терроризм – угроза современному обществу и каждому из нас. Будьте бдительны. Только своим неравнодушием и совместными усилиями мы можем противодействовать этой опасности. Запомните, единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звоните в любой потенциально опасной ситуации, если вы видите подозрительных людей или предметы, если стали свидетелем чрезвычайной ситуации или вам что-то известно о готовящемся преступлении. Позвонить на номер 112 с мобильного телефона можно даже если у вас нет средств на счете, вы находитесь вне зоны действия сети или заблокирована сим-карта. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни. Не оставайтесь равнодушными.
2: Реклама спонсора.
1: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыр, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество, за которое не нужно переплачивать.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Всем большой привет, счастливые люди! Мы рады, что вы наконец-то с нами, а мы наконец-то с вами. С вами Артем Бушаев.
0: С вами Женя Милых.
1: Доброе утро! Добро пожаловать!
0: Так, привет, привет! Ребят, ну что, 7 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Облобластное шоу «Старт».

0: стартует для того, чтобы радовать, дарить счастье, отправлять в приемники классную музыку. Для этого мы здесь. Кстати, насчет музыки, проект «Промузло» не за горами. Женя подготовила для вас очередной музыкальный сюрприз, предысторией. Все вкусно, как обычно. Через пару минут ваш астрологический прогноз. Также в рамках этого часа мы поиграем. В общем, ждите, будет интересно, музыкально.
1: Ну все, сказал, ничего не добавить, не убавить. Давайте начинать.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. А сегодня у нас на календаре 21 мая.
1: Отлично.
0: 2026 года.
1: Красота.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ну что, доброе утро, овны. Все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу.
0: И это шикарно. Далее у нас тельцы. День будет особенно благоприятным для спокойной работы.
1: Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом.
0: Угу. А раки. День не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят.
1: Львы, сегодня вы легко обезоруживаете всех недоброжелателей.
0: Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела.
1: Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено.
0: Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет.
1: Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены.
0: Козероги, доброе утро. Усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом.
1: Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены.
0: И рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Начнем, ребята, 7.16 в Южно-Сахалинске. Что Женя сегодня подготовила для нас?
1: Друзья, сегодня свежатинка. Свежатинка.
0: Свежачок.
1: Да, свежачок. И очень необычная, интересная вещь. Называется она «Соседская». Исполняет ее юный, ну как юный тоже, да? Молодой исполнитель. Зовут его Мейкс. Так он себя называет.
0: Жаль.
1: В своих песнях, да. Но настоящее имя его Дмитрий, он живет в Москве.
0: Красивое имя, да? Почему
1: Дмитрий
0: бы с этим именем не выступать? Но.
1: Но нет, хочется выделяться людям. Угу. Ну, что поделать? Мы не можем этому препятствовать, поэтому просто наслаждаемся теми проектами, которые они нам дают. Угу. Да? В общем, что это за музыка такая, которую он делает? Это поп с элементами электроники, использует он синтезаторы, современное электронное звучание. Тематика его песен – это чувство, взросление, ну и, конечно же, поиск себя. Все мы продолжаем искать себя, несмотря на возраст. И трек называется «Соседская». Для всех тех, у кого есть соседи, которые вдруг по какой-то причине затеяли ремонт, да, суббота,
0: да,
1: воскресенье, понедельник, каждое утро начинается со звука дрели. Эта песня для вас. Она такая юморная немного. Но соседям своим можно дать послушать, я думаю.
0: Давайте попробуем так и сделать.

0: Это был проект «Промозло», ребята. Так, далее у нас информация для вас о погоде на сегодня. 7 часов и 20 минут в Южно-Сахалинске.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 9, в Тымавском временами дождь, 10 тепла, в Смирных временами дождь, около 15 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 9, в Тумаре и Чехове осадков не ожидается, около 12 выше 0, в Невельске и в Хомске сегодня без осадков плюс 14. В Северокурильске осадков не ожидается, до 6 тепла, в Курильске без осадков плюс 10. В Южно-Сахалинске осадков сегодня не ожидается, днем температура поднимется до 15 градусов, ветер 7 северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: 7:27 в Южно-Сахалинске. Доброе утро.
2: Доброе утро. Сейчас расскажу вам парочку новостей, о которых нужно знать, потому что о них говорят.
1: Кто говорит, Женя?
2: Говорят в интернете. Ага. А мы любим такое, поэтому внимание. Без обнимашек, друзья, организм начинает разрушаться на клеточном уровне. И это научный факт.
1: Так, не надо никаких этих намеков. Нет, мы с тобой в отношениях оба два. Хватит.
2: Но, друзья, в любом случае, нейробиологи смогли доказать, что отсутствие тактильности наносит огромный вред как нервной системе, так и здоровью в целом.
1: Если некого обнять, что же делать? Заведите
2: надо
1: себе кота?
2: Надо обниматься, да. Что-то делать, искать, кого можно
1: найти
2: пообнимать.
1: Найти клуб одиночек и...
2: И вперед. Угу. Потому что жизнь без физического контакта с другими людьми провоцирует рост воспалительных маркеров. Такую же степень вреда наносит хронический стресс, друзья.
1: Ай-яй-яй.
2: Да, мозг считывает изоляцию как сигнал опасности.
1: Поэтому прямо сейчас найдите того, кого можно обнять, и вам за это ничего не будет.
2: Конечно, достаточно всего 30 секунд. Всего одно объятие близкого человека успокаивает вас и блокирует выброс кортизола. В некоторых случаях тактильная терапия лечит депрессию, тревогу даже эффективнее, чем разговорные сессии с психотерапевтом.
1: Обнимаем вас.
2: Да, давайте обниматься, и жизнь станет намного лучше. Так, появился сайт, где можно покормить чужую кошку и насладиться этим процессом. Люди со всего мира собираются вместе, чтобы нажать на кнопку «покормить», а затем обсудить, как мило съел порцию корма их любимчика. Не беспокойтесь, друзья, на сайте нельзя кормить кошек бесконечное количество раз. Сайт дает возможность котикам соблюдать распорядок дня и время для приема пищи. Также автор проекта добавляет на сайт в основном кошек из приютов и центров спасения, но можно отправить заявку и на своего питомца, если вдруг вам надоело его кормить и вы хотите, чтобы это сделал кто-то другой.
1: А мне нужно просто подснять, как она ест это, правильно?
2: Да.
1: О, ну мне нравится. В принципе, это же экономия на корме.
2: Ну, это не надо тебе подснимать. Ты ставишь камеру, видеонаблюдение. Там это как-то все через сайт фиксируется. Это, другими словами, кошачий стрим.
1: Угу. Но неплохо, я же говорю. Если мне будут присылать корм, а мне всего лишь камеру нужно поставить. Да легко, ребята, ждите меня в своих стримах. Спасибо большое за новости.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: 7 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. Мы, ребята, спешим вам напомнить о том, что в рамках нашего эфира, не только утреннего, а вообще на радио АСТВ, то есть с 7 часов утра до 9 часов вечера, в какой-то момент может зазвучать сигнал.
1: Этот условный сигнал призовет вас дозвониться в эфир радио АСТВ и забрать два пригласительных билета на концерт Джонни, который состоится 25 мая во дворце спорта «Кристалл». Итак, прямо сейчас демонстрация звукового сигнала, который вам нужно будет ловить в течение эфира.
0: Позвольте мне.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
0: Ну, вот,
1: ну
0: такой.
1: Вот, именно такой сигнал вам нужно будет ловить в течение всего дня. В какой момент, мы сами не знаем, поэтому будьте на связи, обязательно слушайте эфир и не пропускайте. И два билета на концерт Джонни достанется тому, кто дозвонится первым в эфир.

0: 7.39 в Южно-Сахалинске. Для вас информация далее о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас. Легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 мая, в Александровске-Сахалинском, возможен небольшой дождь, плюс 11 градусов, в Ногликах временами дожди, 12 тепла. До плюс 5 сегодня воздух прогреется в Поронайске, осадков не ожидается. Без осадков сегодня погода: Красногорск плюс 11, в Макарове плюс 6, в Долинске 13 градусов. В Охотском плюс 7, в Корсакове 10 градусов, в Аневе 13, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15, ветер северо-восточный от 4 до 9. 9 метров в секунду.
2: Реклама. Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
2: И самое главное – забота о каждом пациенте.
3: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
2: Телефон 40 18 18.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
5: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
6: Паромайский молокозавод.
7: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Итак, 7 часов и 44 минуты. Ребята, вы знаете, о чем это говорит?
1: Это говорит о том, что мы призываем вас взять свои телефоны в руки и набрать 49-15-05 для того, чтобы поиграть в нашу игру, которая называется «А запой». Стартует она уже через пару мгновений. Присоединяйтесь.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Время для игры пришло. Ребята, все готово, все настроено. Участник здесь, Жень тоже здесь.
3: Артем тоже здесь. И спонсор нашей игры тоже здесь. Он сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Встречаем Екатерину. Доброе утро.
2: Доброе.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина. Вы где?
4: В машине.
2: В машине, хорошо. А где? Район?
4: Паранайске.
2: О, отлично. Ну, все, чтобы люди понимали, откуда вы, откуда эта звезда, где звезда родилась,
3: куда,
2: где сейчас она находится.
3: Куда нести цветы?
2: Да, конечно, вы что? Как будто мы напугали. А вы не в розыске случайно, потому что вы так долго-долго думали, а? Все нормально? Никакого криминала? В глаза смотрите, когда отвечаете на такие вопросы.
3: Ага, ну все запугал. Артем, давайте все-таки расслабим обстановку и споем что-нибудь замечательное.
2: Так, Екатерина, скажите, пожалуйста, вы готовы?
4: Да.
2: Угу. Мы должны это слышать, мы должны это чувствовать. Итак, трек, погнали.

0: Я тебя не забуду, буду звать, верить, чудо. Только ты что-то там в сердце моем так знай.
1: Никогда.
2: А что надо? Улетай.
1: Ай, мы вот этого ждем.
2: Основная фраза.
1: Но улетай, словно птица
2: в небесах.
0: Что-то вам так свободно
2: творится. Даже с помощью не разобрались. Ну ладно. Улетай, словно птица, в небесах ты свободно кружишься.
1: Вот, женечка, ваши глубокие познания.
2: Ближе к звездам и к солнцу, ближе только знай.
1: Знай.
2: Никогда я тебя не забуду. Да. Так, Екатерина, ну что, мы вас поздравляем?
1: Мне кажется, в этот момент Екатерина занималась несколькими сразу вещами. Да. Так, и вот этот, улетай, ключ на 22, словно птица. Так, такое, знаешь, я в машине. Мне некогда, мне на трассу тут технику выпускать. И спасибо большое, Екатерина, за то, что этим утром были с нами. Паранайску большой привет. Кстати, что там по температуре? Как сегодня погода в Паранайске?
0: Солнышко светит.
1: А температура? Есть ли плюс 5 хотя бы?
0: Ну, пока еще нет.
1: И не будет, судя по прогнозам синоптиков. Это ваш максимум на сегодня. Но, тем не менее, не мерзните ни в коем случае. Привет большой всем. Все, давайте. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.
2: Ну, по крайней мере, солнышко есть. Тоже хорошо.
1: Да. Мы завидуем.
2: Да. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Друзья, это игра «Запой». Здесь по будням в это самое время присоединяйтесь.

0: to the end, I'ma ride with you. Mob and get money, get high with you. Yeah.
1: Cross my heart, hope to die. This is a ride or die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear.
0: Stay solid, never lie to you. Swear most likely I'ma die with you.
1: Cross my heart, hope to die.
2: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Это облабластное шоу, оно продолжается. Поэтому оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах. 8 часов утра.
3: Новости на радио АСТВ.
2: Для вас свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
4: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Губернатор ответил на вопросы жителей Смирнуховского района. Порядка 700 первокурсников готовится принять Сахалинский государственный университет в этом году. Власти Китая продлят безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы жителей Смирнуховского района. Главной темой встречи стала газификация. Глава региона сообщил, что в 2027 году стартует стройка газопровода длиной более 100 километров, а в 2028 чистое топливо придет в райцентр и села Буюклы, Победина, Рощина. Кроме того, по просьбе жителей района в августе получит новый стационарный маммограф. В июне в хирургическом отделении ЦРБ начнется ремонт фасада, капитально больницу отремонтируют в следующем году. Также решено построить дом для матери мобилизованного бойца из аварийного жилья в селе Анор. Соответствующее поручение уже дано. Порядка 700 первокурсников подготовятся принять Сахалинский государственный университет в этом году. Как сообщили в региональном правительстве, уже второй год подряд университет выполняет план приема, число бюджетных мест увеличивается на 25% ежегодно.

0: 8:15 в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, четверг. Погнали.
1: Да, давайте начинать.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Modus Vivendi — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Так, ну что, доброе утро, Овны. Все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу.
0: Далее, Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы.
1: Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом.
0: Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят.
1: Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей.
0: Ага, Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете все-таки какие-то дела
1: вести.
0: Вести, ну
1: да,
0: естественно.
1: А хорошо, Весы, внимание к вашей персоне точно будет сегодня обеспечено.
0: Далее у нас Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет.
1: Ну, наконец-то! Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены.
0: Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом.
1: Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены.
0: Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Ну а мы напоминаем, что у нас для вас есть тема на этот час. Мы будем обсуждать ее. И звучит она таким образом.
0: Чтобы вы попробовали, если бы это было бесплатным. То есть все, что угодно.

0: Бесплатно. Бесплатно, друзья, подумайте хорошенько.
1: И напишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Ждем ваших сообщений уже сейчас.

0: 8 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, есть тема на этот час. Тема у нас сегодня звучит так. Чтобы вы попробовали, если бы это было бесплатным, спрашиваем мы у вас. И вот такие вот сообщения есть. Доброе утро. Я бы поехала на лодке, на рыбалку, на камбалу, если бы это было бесплатно. Или летала бы на материк по выходным в разные города.
1: То есть ничего
0: вот
1: так, себе.
0: Ну, вот уроки по географии. Вот так вот. Сегодня, значит, мы едем в... туда.
1: Ну, в общем, бесплатные да. полеты.
0: Да, бесплатные нет, полеты, путешествия это... и куда бы то ни было, да?
1: Ну, это, есть... это извините, это... А то есть, если бы...
0: Что?
1: Ну, вот...
0: Мы же мечтаем здесь, развиваем.
1: Ну, хорошо. Ну, это тогда по-другому вопрос звучит уже.
0: Ну?
1: Ну, я тогда бы тоже все время летала. Бесплатно.
0: Так тебя и спрашивали.
1: Не, я думала, что вопрос звучит в таком ключе, что
0: но.
1: Если бы вот платно, никогда бы не попробовала. А ага. бесплатно, с удовольствием.
0: Но.
1: Вот. Ага. Я думала, вот так звучит вопрос. А так бесплатно, конечно.
0: Ну вот, поэтому у человека сразу было два варианта. Если она правильно поняла, и если чуть-чуть неправильно.
1: Так, ну хорошо.
0: Да нет, все классно, спасибо.
1: С рыбалкой отлично, да, все, принимается.
0: Нам нравится этот вариант, да?
1: Абсолютно точно.
0: Ты ходил на лодке куда-нибудь, выходила?
1: Да. Да.
0: Ну,
1: и на лодке, и на катере.
0: И на яхте.
1: И на яхте.
0: Понятно.
1: Бывало и такое.
0: Эти 62 метра, да что они там. Конечно же, это же Женя. Так, ребята, у нас тема продолжается, она актуальна до конца этого часа. Что бы вы попробовали, если бы это было бесплатно?
1: От Андрея еще сообщение. Ага. Доброе утро, бесплатно слетал бы в космос как турист.
0: О, вот, хорошо, понимаешь? Ты бы хотела?
1: Вот это уровень, нет, я бы не хотела.
0: Ты высоты боишься?
1: Что? Я
0: или
1: боюсь
0: космоса?
1: Неизвестности.
0: Неизвестность?
1: Все-таки космос, он, ну, непонятен.
0: Непонятен.
1: Мы ведь не знаем, что это такое вообще в целом. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Только космонавты специально обученные могут туда летать и в какой-то ситуации, да,
0: да.
1: знать, как правильно что делать.
0: На самолете летаешь?
1: Да, очень боюсь, но летаю. Ну, конечно, потому что я хочу летать.
0: Ну, космос. Тоже пилоты знают, что делать, а ты не пилот совсем. Но
1: ну,
0: ты...
1: я не знаю, все-таки вот невесомость.
0: Космос тебя пугает, короче,
1: пугает.
0: Меня именно пугает. Космос пугает.
1: Вообще меня пугает, представляешь, как он огромный? Я даже представить себе не могу, это же бесконечность.
0: Больше,
1: это и есть бесконечность.
0: Больше океана, глубже Байкала. Да, конечно же, понимаю, да, о чем ты говоришь.
1: Поэтому меня пугает космос. И вот Наталья написала, точно, я с Андреем тоже в космос полетела.
0: Вот, понимаете. Ребята, присоединяйтесь.
1: Наталья.
0: Уже два человека в космос. Так, на рыбалку пока на камбалу только один.
1: Дмитрий тоже слетал бы в космос, а отправился бы в кругосветку на теплоходе.
0: На теплоходе музыка.
1: Да, так что Дмитрий сначала на кругосветку на теплоходе, а потом в космос с Натальей и Андреем.
0: Так, ребята, что бы вы попробовали, если бы это было бесплатным? Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите.
0: А прямо сейчас, кстати, о погоде информация.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 9, в Тымовском временами дождь до 10 тепла, в Смирных временами дождь плюс 15. В Углегорске сегодня без осадков около 9, со знаком плюс, в Томари и Чехове без осадков плюс 12, в Невельске и в Хомске осадков не ожидается, плюс 14 градусов. В Северокурильске без осадков около 6, в Курильске также без осадков плюс 10. В Южно-Сахалинске осадков сегодня не ожидается, плюс 13, плюс 15 градусов, ветер северный. Северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Топ-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Облобластное шоу на связи, ребята. Спонсор наш — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Итак, у нас сегодня тема для разговора, которая звучит так.
0: Внимание, так. Что бы вы попробовали, если бы это было бесплатным?
1: Попробовал бы одно из самых дорогих блюд в мире — Grand Velas Такос. Его стоимость составляет 25 тысяч долларов США. Там черные икра белуги, японская мраморная говядина, трюфели, соус из самой дорогой текилы и кофе Лювак.
0: О, но это не самое дорогое блюдо. Мне кажется, даже пицца есть дороже, но вот из фастфуда, да, это в топ, наверное, 3, в топ-5 входит точно.
1: Ты
0: посмотри,
1: да,
0: а? Здорово. Захотелось?
1: Ну, немного захотелось, да.
0: Некоторых ингредиентов, не обязательно все полностью.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Так, значит, поступил бы на второе высшее.
0: Ага, есть засчитано.
1: Вот.
0: Но...
1: И если бесплатно, попробовал бы посадить Боинг 37.
0: Почему именно этот самолет? Почему не кукурузник, а сразу пассажирский? А кто-нибудь бы был там еще вместе с вами? Хотели бы там кого-то еще видеть? Смотри, ну типа бывшая. Да, смотри, что я могу.
1: Я Боинг посадил.
0: Ага, а ты? А смотри, кого ты? Кого ты бросила, да. Ребята, что бы вы попробовали, если бы это было бесплатным? Сегодня тема нашего эфира.
1: Ну и, кстати говоря, о бесплатном. У нас в гостях есть гость, который готов рассказать, что бесплатно он подготовил нам на ближайший... пятницу, да, на завтрашний день. Это Никита Гриник расскажет нам про спортивную школу «Авангард», которая уже давно-давно открылась в Аниве, между прочим.
0: 3 года назад, да. И совсем скоро, ребята, уже завтра, да, Никита, если не ошибаюсь, будет день рождения.
2: Да, завтра в нашей школе планируется день рождения. Напомню, что в этом году Анива планирует отметить 140-летие муниципального округа, запущена серия праздничных мероприятий. И вот как раз-таки в рамках этой серии мы отмечаем 3 года нашему замечательному спортивному комплексу. В мае 23-го года наш спортивный комплекс открыл двери для жителей города Анивы и сразу стал центром притяжения действительно любителей физической культуры и спорта, потому что, несмотря на небольшие объемы этого объекта, он очень компактный, но, тем не менее, там есть... возможность заниматься абсолютно любыми видами спорта. Это бассейн 25 метров, маленький бассейн 6x3 для детишек, то есть для детских садов, для того, чтобы только-только начинать свое плавание. Есть замечательный универсальный спортивный зал, который поделен на 2 секции. Это эстетическая гимнастика, гимнастическая часть и зона для единоборств. ММА, бокс, тэквондо там проходит. Также есть... Да, замечательный тренажерный зал. Порядка 40 человек единовременно может он принять. Даже есть солярий у нас.
1: О-о-о.
0: Ну, все, с этого нужно было начинать, да?
1: Если погреться, то это спортивный комплекс «Авангард».
0: То это к нам, особенно когда вот такой вот май нам выдался, да, случается.
1: Так, хорошо, а расскажите, что за главный подарок ждет всех посетителей?
2: В этот день, 22 мая, в первую очередь самое главное, это, конечно же, бесплатное посещение нашего комплекса.
1: Бесплатно, друзья, бесплатно, абсолютно.
0: Это уже хорошо. Так, мы приезжаем ко скольки и во сколько? Официальное начало. Приглашаете только жителей Анивы или всех?
2: Мы приглашаем всех жителей Анивы, жителей ближайших городов, людей, которые планируют пятницу провести в Аниве, может быть, к родственникам, может быть, там вечером съездить на море, на закат красивый посмотреть. Поэтому мы говорим: ребята, приезжайте на море, на замечательный анивский пляж и загляните к нам в «Авангард».
1: Так, вот заглянув туда... Значит, зритель, гость, что может там себе позволить?
2: Ну, помимо того, что весь день с самого утра посещение комплекса бесплатное, с 18.00 в нашем комплексе начинаются бесплатные мастер-классы от наших тренеров и инструкторов. Это водное поло, можно попробовать пробные занятия как мужчины, так и женщины. Это тэквондо, водные упражнения, то есть наш тренер по тэквондо покажет, ну, условно говоря...
1: Так, чисто для себя понять, хочу я этим заниматься или нет.
2: Абсолютно верно, да, какие-то базовые связки, базовые упражнения, конечно. Конечно, там в 2-метровом прыжке разбивать доски мы никого не попросим, но тем не менее...
1: А вдруг найдутся желающие, почему бы и нет?
0: Это же бесплатно.
1: В пятницу вечером, тем более.
0: Неплохо, начало хорошее.
2: Да, также запланирован мастер-класс по боксу, это тоже изучение базовых связок, думаю, кому-то будет интересно, просто там для самообороны, может быть, изучить дома, потом потренироваться. Надеюсь, никто никогда этого не применит, но, как говорится, лучше знать.
0: Лучше знать.
1: Предупрежден, вооружен, как говорится, уже будешь знать, как этим пользоваться.
0: Так, с собой, что нужно, если, ну, в зависимости от того, что я, наверное, хочу попробовать, то есть какие-то...
1: Да, какой-то тренажерный наряд должен быть, специальный...
0: Наверняка,
1: да?
0: или что, предоставить?
1: Форма одежды.
2: Абсолютно верно, предоставить мы, конечно, не сможем, mm-hmm. потому что нужна своя форма, это сменная обувь и удобная одежда, шорты, футболка, либо спортивный костюм. Естественно, те, кто планирует пойти на водное поло, акваэробику тоже на mm-hmm. мастер-классы, там, естественно, закрытый купальник, либо плавательные принадлежности, mm-hmm. то есть, ну, для похода
1: шапочка,
2: в бассейн.
1: Шапочка, очки, да? Тапочки mm-hmm. и все такое.
0: Где подготовка. Можно ознакомиться с информацией о том, что, вот, допустим, я хочу только на бокс попасть, это же не все в одно время будет, да?
1: А какое время там да. бокс, в какое время какие-то другие мероприятия?
2: У нас активности все проходят с 18.00 и до 21.00. Каждый час mm-hmm. у нас мастер-класс меняется. Mm-hmm. Подробная информация о том, в какое время, где что будет проходить, можно ознакомиться по ссылке на регистрации. Эту ссылку можно найти на нашем канале Макс. Все просто. Mm-hmm. В любом поисковике вводим «Авангард Анива Макс». Он сразу же выдает ссылку на наш канал. Mm-hmm. На наш канал подписываемся, там есть вся информация. В течение этой недели мы максимально старались всех ознакомить с той mm-hmm. программой, которую мы предлагаем.
1: Как я понимаю, количество мест ограничено будет для всех желающих. То есть, если зарегистрировался, пришел.
2: Да, mm-hmm. все верно. Потому что хоть комплекс у нас универсальный, многогранный, но он не
1: резиновый.
2: Так,
1: не резиновый.
2: Точно.
1: Уважаемые так. друзья, тоже хорошо. Примите эту информацию. Да, какие-то еще, может быть, мероприятия какого-то развлекательного характера нас ждут?
2: Да, конечно, для всех, кто проведет с нами этот день, наш день рождения, мы подготовили, так скажем, вишенку на торте. Мы пригласили сахалинскую группу «Арт», которая mm-hmm. выступит у нас на парковке нашего учреждения. Выступление, это будет 3 блока различных песен, то есть хиты, живой кавер, отличная атмосфера. Поэтому мы приглашаем, конечно же, и на это мероприятие отдельно. То есть тех, кто, не, например, да, не видит себя в спорте или там вообще...
0: Не вместился в «Авангард».
2: «Авангард», да. В 9.00 начало выступления группы, поэтому можно к 9.00 подходить. Мы планируем создать уютную, замечательную атмосферу. Погода вроде бы тоже нам говорит. Mm-hmm. Ребята, пожалуйста. Mm-hmm. Поэтому в 9.00 на парковке «Авангарда» также можно будет прослушать замечательную группу.
1: А до скольки продлится все мероприятие?
2: До 22.00 по плану.
1: Mm-hmm. А там как пойдет? Вдруг все будут разгоряченные, кто-то отжиматься начнет, все присоединятся.
0: Остудить в
1: бассейне. Под музыку.
0: Так, получается, с самого утра мероприятие, да? Еще раз.
2: Получается, с самого утра можно прийти в учреждение бесплатно. Прийти uh-huh. поплавать, в тренажерный зал попробовать себя. А
0: именно официальная часть? Uh-huh.
2: Да, с 18.00 мы уже подготовили мастер-классы. То есть можно будет прийти, записаться на любую, ну, попробовать себя в любой активности, uh-huh. провести с нами время. Можно будет перекусить в кафе «Авангард», которое, кстати, также uh-huh. у нас называется. В нашем комплексе есть кафе.
1: Еще и перекусить можно, ну вообще,
2: да.
1: надо ехать.
2: Дождаться концерта и в 9.00 уже выйти послушать группу, собственно, и посчитать, что вечер пятницы состоялся.
1: Ну, здорово.
0: Но только так пятница и должна проходить.
1: Конечно.
0: Активно, ребят.
1: Спортивно, активно и музыкально.
0: Угу. Спасибо большое. Спасибо
1: да,
0: за эту информацию.
1: Давайте подытожим. 22 мая.
0: А это уже завтра. Пятница,
1: да, в спортивном комплексе «Авангард» в городе Анива.
0: Я думаю, не заблудитесь, ребята. Всегда вас все карты приведут туда именно.
1: Приходите, берите с собой спортивную форму, угу. Свое хорошее настроение. Ну и вдруг... Получится,
0: но...
1: и вы станете спортсменом.
0: Ну и не только спортивная форма, потому что если вдруг решили поплавать в бассейне, ребята, или в водном поло себя попробовать, то имейте, пожалуйста, в виду, что дресс-код присутствует.
1: Да. Угу. Ну, я напомню всем нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня был директор спортивного комплекса «Авангард» города Анива. Угу. Мы выражаем вам большую благодарность за то, что вы пришли и рассказали о таком прекрасном мероприятии, которое может посетить каждый.
0: Да, спасибо большое за это да. утреннее свидание, так сказать.
2: Спасибо,
0: да.
2: Женя, спасибо, Артем.
0: Да, спасибо.
1: Мы рады были вас видеть, вам хорошего дня, отличного настроения.
0: До свидания.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас информация здесь сейчас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 21 мая в Александровске-Сахалинском возможен небольшой дождь до плюс 11 градусов, в Ногликах временами дожди плюс 12. Осадков не ожидается. Поронайск плюс 5, Красногорск 11 градусов, Макарове до 6 тепла. В Долинске 13, в Охотском 7, Корсаков плюс 10, в Аниве 13 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до плюс 8. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 13, плюс 15. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
7: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
9: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:48 в Южно-Сахалинске. Ребята, тема по-прежнему актуальна. Что бы вы попробовали, если бы это было бесплатно?
1: Да, есть у нас сообщение.
0: Есть такое. Доброе утро. Я б на маленьком вертолете полетала бы над нашим островом. Красота.
1: Так. Так, ну а я вот лично хочу от себя сказать.
0: Давай, Женечка, наконец, созрела.
1: Да, я бы, во-первых, занялась вокалом, уроки вокала бы взяла, бесплатно, если бы. А во-вторых, я бы попробовала себя в дизайне и ландшафтном дизайне.
0: Ландшафтный дизайн, видишь.
1: Ну, соответственно, мне бы тоже какие-то нужны были уроки, чтобы мне рассказали, как это
0: делать. Чтобы специалисты собрались и показали тебе азы, программы, в которых нужно работать.
1: Я хотела бы себя в этом попробовать. Не факт, что я бы в этом осталась, но...
0: Да, возможно, узнав все подробности и внутренности этой профессии, ты бы сказала, знаете что, нет, спасибо, у меня маникюр, мне это не надо.
1: Да, а вот вокалом я бы, конечно, с удовольствием позанималась, просто, ну, жалко денег. Вот у меня нет перспектив.
0: Давай, вот Полина Гагарина, спектакль окончен. Припевчик, пожалуйста. Нет, давай, мы с ребятами.
1: Да побереги уши людей.
0: Нет, мы хотим понимать, просто стоит или действительно, там хоть платно, хоть бесплатно.
1: Там вот второй вариант.
0: Нет, если стоит, возможно, мы создадим какую-то, я не знаю, кубышечку, куда вот со всеми нашими слушателями мы скинемся. Давай, спектакль окончен. Давай, женщина.
1: Нет, я не хочу.
0: Почему?
1: Я переживаю психологическое состояние моих слушателей. Мне важно. Не.
0: Давай так, сейчас
1: чем
0: тебя никто
1: слава.
0: Не слушает. Никто. Ребята, отключитесь, пожалуйста. Дайте наедине, пожалуйста, нам это сделать. Ну, чего? Давай.
1: Так, все. Ну, Артем, я застеснялась уже.
0: О, боже мой, ты все. Посмотри, ну красная, как помидор.
1: Да,
0: хорошо.
1: Друзья, вам лучше этого не слышать, поэтому не надо. Не будем.
0: Не, ну ладно, как-нибудь у нас получится, ребята.
1: Не пели и не будем начинать, как говорится.
0: Так, ребята, ну что, есть что сказать, добавьте свое сообщение, чтобы вы попробовали, если бы это было бесплатным.
1: Да, давайте я загляну, может быть, у нас есть здесь...
0: А загляни, пожалуйста, если не поешь, то хоть загляни.
1: Загляну, ну нет.
0: За ширмочку.
1: Сообщений, по всей видимости.
0: Показалось, что было, но тут бах и нету. Подгружается, возможно.
1: Да, подгружается, возможно, небольшие технические какие-то неполадки.
0: Ребята, пишите в Макс, +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. У нас еще есть немного времени для того, чтобы мы приняли ваши сообщения и успели их зачитать.

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня темой нашего эфира была такая, чтобы вы попробовали, если бы это было бесплатным,
1: да,
0: ребята.
1: Вот Ирина написала: я хотела бы попробовать побыть пилотом, научилась бы играть на пианино и, возможно, отучилась бы на инженера.
0: Ага.
1: Неплохой список.
0: Да, молодцы. Я попробовала, пишет нам Арина, я попробовала слетать на Бали.
1: О-о-о.
0: И пожить на шикарной вилле.
1: Ну ничего.
0: Если бы это было бесплатно.
1: Ну конечно, мы бы к вам присоединились, если бы это было бесплатно.
0: Да, это вам не в космос летать и не Боинг попробовать посадить три семерки, ребята. Это Бали.
1: Да, вот, друзья, значит, такие вот дела.
0: Вот такие желания у вас, ребят, присутствуют,
1: да,
0: между прочим.
1: Мы это все на самом деле, ну, зафиксировали, поняли,
0: да, да.
1: И если вдруг однажды какая-то возможность подобного рода выпадет, мы обязательно вам ее предоставим.
0: Да, мы вам о ней сообщим. Ну а пока двигаемся в следующий музыкальный час.
1: На Сахалине и Курилах 9 часов утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о травмировании подростков в Южно-Сахалинске. 60% дорожных дефектов устранили в Долинском районе. Турнир по гимнастике «Родные острова» прошел в областном центре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о травмировании подростков в Южно-Сахалинске. Напомню, в феврале на улице Тихоокеанской в областном центре произошел прорыв трубы. Горячей водой затопило подвал дома. В момент аварии в одном из помещений находились двое подростков. Они получили ожоги. Детям потребовалась медицинская помощь. Мать одного из пострадавших обратилась на горячую линию следкома. Женщина пожаловалась, что расследование уголовного дела затянулось. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Шестьдесят процентов дорожных дефектов устранили в Долинском районе. Ямочный ремонт уже завершен в Быкове и Углезаводске. На этой неделе к работам приступят в Соколе, Стародубском и Советском. Всего на дорогах местного значения в муниципалитете выявили дефекты на общей площади в 1600 квадратных метров. Закончить ямочный ремонт в округе планируют до 1 июня. В областном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности рассказали, как правильно размещать пожарный освещатель. В первую очередь прибор следует устанавливать в спальнях и детских. Звук должен гарантированно разбудить человека, если он спит. Кроме того, освещатели должны быть на главных путях эвакуации, в коридорах и прихожих, а также в гостиных, где сосредоточено больше всего электроприборов и техники. Правильным будет монтировать устройство на потолке или на 10-30 сантиметров ниже, так как дым всегда поднимается вверх. При этом над кухонной плитой в ванных комнатах, в санузлах, в зонах вентиляции сквозняков прибор может выдавать ложные срабатывания или вовсе сломаться. Открытый региональный турнир по эстетической гимнастике «Родные острова» прошел в Южно-Сахалинске. Соревнования состоялись на базе учебно-тренировочного центра «Восток» и объединили более 200 участниц от 4 до 16 лет из-за Нивы, Троицкого, Южно-Сахалинска и Хабаровска. По итогам состязаний первые места во всех возрастных категориях завоевали спортсменки из областного центра. Врачи в Волгограде извлекли из желудка пациента 875 рублей. За помощью к медикам обратился мужчина, проглотивший 214 монет, 11 гаек и 2 дверные петли. Инородные предметы извлекли малоинвазивным эндоскопическим способом, без разрезов и тяжелых вмешательств. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9:07 в Южно-Сахалинске. Ребята, всем здравствуйте. Женя здесь, посмотрите, какая красивая. Чего? Сидит, улыбается.
1: Артем Бужаев тоже, а? Знаете ли.
0: Тоже ничего такой.
1: Ничего. Да.
0: Сойдет.
1: Когда смотрит.
0: Зубами к стенке.
1: Зубами к стенке.
0: Так.
1: Да. Ну что, друзья, у нас для вас есть информация. Мы сейчас вам расскажем о том, что у нас в эфире стартовал проект, который называется «Успеть до лета». Пройдет он до 29 мая, поэтому поторопитесь. Вам необходимо сделать что?
0: Что? А мы, ребята, даем вам фразу, мы даем ее начало, а вам нужно придумать шуточное завершение этой фразы. Звучит она так, начало.
1: Я молодец, я успел или успела до лета.
0: И дальше шутка, да? От вас. Скидывайте свои варианты, прикольные, интересные, нам в Макс на +7 900 660 1505. Помните, что мы мониторим, что мы следим, что мы выбираем. И в качестве главного приза в рамках этого проекта у нас пригласительные билеты.
1: У нас пригласительные билеты на двоих на праздничный стол в рестобар «Сова» на вечеринку 30 мая. Угу. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы именно ваше сообщение стало
0: было
1: самым
0: замеченным,
1: ярким.
0: Да.
1: Да. И, конечно же, также самые яркие, искренние и смешные сообщения мы зачитаем в эфире. В общем, друзья, пишите обязательно свои варианты на наш Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Я молодец, я успел до лета.
0: И ваше продолжение. Да. Ждем.

0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Дорогие наши уважаемые овны, все, что вы сделаете сегодня, пойдет вам на пользу сегодня.
0: Сегодня-сегодня. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы.
1: Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом.
0: Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже не взбодрят.
1: Львы, сегодня вы легко обезоружите всех недоброжелателей.
0: Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела.
1: Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено.
0: Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет.
1: Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены.
0: Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом.
1: Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение вам сегодня обеспечены.
0: Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Так, 9 часов и 17 минут в Южно-Сахалинске. Проект «Промузло». Женечка, вам слово.
1: Да, прямо сейчас я хочу вам предоставить свой личный практически трек, который мне очень нравится, мне сильно заходит. Это такая небольшая часть моей души вам в плейлист. Хотите? Аж подавился человек.
0: Простите, пожалуйста, ваша душа
1: залетела напрямик.
0: Да, да, да. Надо было нечего себе

0: С открытым ртом.
1: А сегодня, значит, артист под псевдонимом Солдатов. Это российский артист, музыкант, музыкальный продюсер, диджей и радиоведущий. А также это экс-участник группы Т9 и бывший участник группы Бандерас. Автор хита «Ода нашей любви». Как вы помните, вдох-выдох, и мы опять...
0: Да-да-да, вы играете в любимых.
1: Играем в любимых, да. И сегодня его трек «Советский вайб» называется он. Это вот композиция в жанре Russian folk и drum and bass. Соединили, значит, два этих направления, и получилось то, что получилось. Выпущен этот трек в 2026 году, свежачок. Вот и послушаем, что это такое вот приготовил нам Солдатов. Мне очень нравятся подобные вещи. Я люблю, когда соединяют мой любимый жанр музыкальный, это drum and bass, и сверху накладывают что-то русское, вот наше. Пожалуйста.
0: Давай посмотрим. Уже любопытно, что же там получилось по итогу.
1: Давайте.

0: Расскажите уже, как сбываются ваши мечты, друзья. Ну, а русский дух, он всегда с нами. Поэтому вот Солдатов сделал то, что должен был сделать. Подарил миру этот замечательный трек. Вот я себе представляю какую-то современную, знаешь, интерпретацию «Иван Васильевич меняет профессию», где вот именно эта песня заряжена, как саундтрек.
1: Даже так, хорошо, да. Хорошо.
0: Мне очень нравится, я надеюсь, что кому-то тоже понравилось, и мы уже, я уже здесь не одна.
1: Так, ребята, это проект «Промузло», для вас далее информацию о погоде на сегодня.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков +9, в Тымовском временами дождь около 10 тепла, в Смирных временами дождь +15. В Углегорске сегодня без осадков около 9, выше 0, в Томари и Чехове без осадков +12, в Невельске и в Холмске осадков не ожидается, около 14 тепла. В Северокурильске без осадков +6, в Курильске осадков сегодня не ожидается, около 10 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков +13, +15 градусов, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров. В секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: А в «Мили Джойс» есть

0: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Сколько стоит шашлык?
2: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Трассы СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Доброе утро.
2: Бодрое утро, друзья. Всем физкульт-привет. Слушайте в этом выпуске. Акрон и махачкалинская «Динамо» выиграли первые стыковые матчи за право выступать в российской премьер-лиге. Баскетболисты ЦСКА в третий раз обыграли «Локомотив Кубань» в полуфинале единой лиги ВТБ. Астон Вилла стала победителем футбольной лиги Европы, выиграв Еврокубок впервые за 44 года.
0: На старте.
2: Итак, первые стыковые матчи за право выступать в следующем сезоне в российской премьер-лиге прошли накануне. Акрон из Тольятти в Волгограде переиграл Ротор со счетом 2-0. У гостей дублем отметился Беншимол, забивший по мячу в каждом из таймов. Российский нападающий Акрона Артем Дзюба вышел в стартовом составе, однако результативными действиями отличиться не сумел. В другой паре Урал в Екатеринбурге уступил махачкалинскому «Динамо» 0-1. У команды из Дагестана победный мяч на 5-й минуте забил Миро. Ответные встречи пройдут в субботу 23 мая в Самаре и Махачкале. Победители этих противостояний получат путевки в чемпионат российской премьер-лиги следующего сезона. Баскетболисты ЦСКА в третий раз обыграли «Локомотив Кубань» в полуфинале единой лиги ВТБ. Накануне в четвертом матче серии армейцы в Краснодаре победили хозяев площадки со счетом 85-75. В составе московской команды лучшим игроком оказался американский защитник Антониус Кливленд. В его активе 13 очков, 2 подбора и 2 передачи. Счет противостояния 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Английская Астон Вилла выиграла футбольную лигу Европы, завоевав Еврокубок впервые за 44 года. В финальном матче, который прошел в Стамбуле, клуб из Бирмингема разгромил немецкий Фрайбург со счетом 3-0. У победителей голы забили Юрий Телеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс. Астон Вилла впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал 6-м в этом турнире и 5-м победным. В 82-м году Астон Вилла выиграла свой первый Евротрофей, победив в финале Кубка Европейских Чемпионов Мюнхенскую Баварию со счетом 1-0. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.
3: Мфас, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday then.

0: 9 часов и 38 минут в Южно-Сахалинске. Для вас дали информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 21 мая. Сегодня 21 мая? Точно. Александр, да. Сахалинский, доброе утро. Возможно, небольшой дождь у вас сегодня, плюс 11. В Ногриках 12 градусов, временами дожди. Хотите туда, где без дождя сегодня? Паранайс, но там всего лишь плюс 5. Красногорск 11, тепла без осадков, далее осадков не ожидается. Макаров плюс 6, в Долинске 13, в Охотском 7 градусов. В Корсакове до 10 воздух прогреется, а вот в Аниве до 13 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 8. А в Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Чокоберри. Доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 9:49 в Южно-Сахалинске. Ребята, дорожная обстановка для вас, для всех и для каждого. Не только для тех, кто живет в городе Южно-Сахалинске, а для тех, кто к нам приезжает погостить, для тех, кто приезжает к нам посмотреть красоты местные.
1: А самое главное, местные. Приезжает, потому что на автомобиле передвигается, например, да, или же на автобусе. Да. И внимание у водителей, друзья, в Южно-Сахалинске специализированные службы продолжают обновлять асфальт на улицах города, поэтому сейчас активные работы идут на улице Лермонтова. Продолжается ямочный ремонт на следующих участках. Теперь внимание, я перечисляю.

0: Дни бригады приступят к ремонту улицы Карла Маркса на участке от Вокзальной до Дзержинского, поэтому просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на дорожные знаки в местах проведения работ.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Ребята, продолжаем держать вас в курсе всех событий, которые происходят здесь на волне радио АСТВ. И одно из этих событий — это розыгрыш очередной пригласительных билетов для вас специально. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Женечка, что мы можем сказать о том, что 30 числа состоится у нас такой, знаете, вечер романтики в рестобаре «Сова». Для вас это случится.
1: Да.
0: И мы пригласительные разыгрываем на это мероприятие.
1: Но не просто так разыгрываем. У нас игра «Майский флирт», которая уже стартовала в эфире радио СТВН. Проходит она по будням в 15:10. Смотрите, что необходимо делать. Нужно дозваниваться в эфир и играть. Попробуйте продержаться 30 секунд без четырех запрещенных слов. Да, нет, лето и весна.
0: Если вам кажется,

0: что это просто, ребята, вы просто послушайте, как происходит эта игра. Просто да. послушайте и поймете, что...
1: Это не просто.
0: Надо побороться.
1: Поэтому, если вы смогли, то вам... Остаются два пригласительных билета.
0: Два пригласительных билета. На 30 мая в рестобаре «Сова» состоится такая, знаете, вечериночка ретро и Men in Black. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00. Вход 500 рублей. Действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Но если не хотите свои кровные отдавать за вход, то попытайте свою удачу в 15.10. Будьте готовы, ждите сигнала ведущего радио СТВ, дозванивайтесь и участвуйте.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: А диджей Лайла здесь на волне радио СТВ. Сингл Леди называется ее трек Give Me Your Heart, Give Me Your Soul. Все так и есть на волне радио СТВ, друзья. На Сахалине Курилах 10.00.
1: Новости на радио СТВ.
0: К этому часу подготовлен свежий и актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске наращивают темп ремонта дорог. Губернатор ответил на вопросы жителей Смирноховского района. Бетонную опору пешеходного моста через Лютогу заливают в Аневе. В Южно-Сахалинске наращивают темпы ремонта дорог. Работы идут по всему городскому округу, включая села и планировочные районы. В частности, на участке улицы Лермонтова обновят около 400 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт здесь идет большими картами. Параллельно с этим бригады дорожников трудятся на улицах Карпатская, Хабаровская и Крюкова. В ближайшие дни географию работ планируют расширить. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, замена асфальта большими картами на улице Карла Маркса будет проводиться в ночное время. До конца текущей недели специалисты также выйдут на перекресток Хабаровской и Амурской, выполнят ямочный ремонт улицы Комсомольской на участке от Пуркаева до Сахалинской. Губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы жителей Смирноховского района. Главной темой встречи стала газификация. Глава региона сообщил, что в 2027 году стартует стройка газопровода длиной более 100 километров, а в 2028 чистое топливо придет в райцентр и села Буюклы, Победина, Рощина. Кроме того, по просьбе жителей район в августе получит новый стационарный маммограф. В июне в хирургическом отделении ЦРБ начнется ремонт фасада. Капитально больницу отремонтируют в следующем году. Также решено построить дом для матери мобилизованного бойца из аварийного жилья в селе Анор. Соответствующее поручение уже дано. Первую бетонную опору пешеходного моста через Лютогу заливают в Аневе. Как сообщает администрация района, после обустройства опор рабочие приступят к монтажу пролетного строения ключевого элемента всей конструкции. Протяженность будущего сооружения 90 метров, ширина 6. Объект планируют оборудовать подходами, освещением, пешеходными дорожками и парковкой. Областная детская библиотека совместно с полицией приглашает юных художников от 7 до 10 лет принять участие в конкурсе рисунка инспектора ДПС «Друг всех детей», посвященном 90-летию образования ГАИ. Конкурс направлен на формирование у детей уважительного отношения к сотрудникам госавтоинспекции, знакомство с правилами дорожного движения и развитие творческих способностей. Работы принимают до 8 июня. Международный коллектив ученых зафиксировал рекорд по миграции горбатых китов. Представитель вида преодолел расстояние между Австралией и Бразилией. Идентификация животного проводилась по характерным отметинам на хвосте. Согласно данным исследования, он проплыл чуть более 15 тысяч километров. Точный маршрут передвижения не установлен. Ученым известны только начальная и конечная точки пути. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. Граждане имеют право направлять обращения в государственные и местные органы власти.
3: Федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан позволяет делать это в электронном виде. Используйте единый портал госуслуг, официальные сайты ведомств или другие утвержденные информационные системы.
1: Ответ на ваше электронное обращение придет также в электронном виде на указанную вам электронную почту или в личный кабинет на портале госуслуг. Если обращение было письменным, ответ направят и по указанному вами почтовому адресу.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор – «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, всем привет, здравствуйте, добро пожаловать. Это «Новый час», здесь Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И мы, облобластное шоу, предлагаем вам в этом часе с нами поиграть. У нас совсем скоро игра «Дозвон». Оставайтесь на волне радио СТВ, мы все подробности расскажем через пару мгновений.

0: Спонсор игры «Дозвон» – футбол центральный на Мира 108. Друзья, добро пожаловать. Поиграем.
1: Поиграем. Угу. Все готово, ребята, поэтому ждем вас. Правильно составляйте заявку и отправляйте ее нам в Макс на плюс 7 900 660 1505. В заявке указывайте свой номер телефона. Хочу в дозвон, пишите и ваше имя обязательно.
0: Сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кофейню «Бодрый кофе». Ну и что нужно сделать для того, чтобы выиграть этот сертификат?
1: Мы дозвонимся вам в середине этого часа, увидим все ваши заявки, выберем одного счастливчика и сделаем звонок. Вы берете трубку в прямом эфире, это все происходит, и нам отвечаете фразой сегодняшнего дня. Фразу на сегодня.
0: Сегодня у нас фраза есть, но для начала расскажу о том, что сегодня 21 мая, и в мире отмечается праздник такой, как «День говори как Йода».
1: Помните?
0: Да, праздник посвящен персонажу из саги «Звездные войны», магистру йоги. В этот день йоги. Фанаты... Йоде.
1: Да. Вот ты, а все йога.
0: Я все.
1: Оттуда йога и пошла, в принципе, да. С магистра йоги.
0: В общем, друзья, в этот день все копируют его манеру речи, да, меняют порядок слов и предложений, ах, и цитируют знаменитого мастера-джедая.
1: Да.
0: Сегодня наша фраза тоже будет похожа на фразу мастера Йоды. Но... И она звучит так. Слушай день каждый радио.
1: Все, хорошо, не запутайтесь, ребята. Надеемся, что вы справитесь
0: да.
1: с этой задачей.
0: Да, здесь самое главное не запутаться. Я знаю, наши слушатели любят немного запутываться, поэтому в этот раз будьте добры.
1: Все четенько делайте.